тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличаться.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».
4: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 мая, и наша тема сегодня – «Когда Бог призывает вас, Он дает вам снаряжение». И наше место Писания – послание к Филиппийцам 1:6, где апостол Павел говорит, «Будучи уверен в том, Павел говорит, я в этом уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Слово «совершать» – перевод греческого слова «эпителео». «Телео» – форма слова «телос», которая описывает что-то зрелое, завершенное, полностью дозревшее. Добавление «эпи» в начале усиливает значение. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «эпителео» — картину небесной силы, которая поднимает вас и несет с собой. Апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, когда Бог начинает в вас благое дело, Он снаряжает вас. Он посылает свою силу, чтобы поднять вас и пронести вас по всему пути. «Эпителео». Вы входите в зрелость, готовность, завершенность. Вы входите в то, что Бог призвал вас совершить. Вы здесь не сами по себе. Когда Бог призвал вас, Он также снаряжает вас силой, которая понесет вас до дня, когда вы будете полностью готовы. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему требования со стороны Бога могут изменяться. Итак, кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 15-16 стихи. Важно отметить и то, что мысли мои постоянно колеблются в зависимости от новых духовных переживаний. Следовательно, и правила жизни будут непрестанно изменяться. А значит, будет изменяться и сама жизнь. Говоря о подобных переменах, я не имею в виду переменчивость выводов. Я не имею в виду противоречивые выводы, которые противоречат друг другу. Я имею в виду закономерную прогрессию и развитие. Это можно сравнить с уровнем учебной программы в школах, которая с каждым классом повышается, но никак не конфликтует с программой начальных классов. Более того, никакие вершины в науке невозможны без азов, то есть без знания букв, цифр, таблицы умножения и так далее. Выше апостол Павел пишет лично о себе и о своих духовных достижениях, из которых проистекают его личные мысли, его личные выводы, его личные суждения. При этом, заметьте, апостол понимает, что другие люди не дотягивают до его апостольских достижений, а потому другие люди и не поймут его умозаключений и уровня его требований. А значит, если дерзнут взять его высоту, рискуют сорвать себе мышцы и навсегда останутся инвалидами. Поэтому апостол Павел с кротостью объясняет, что Бог вам это откроет, как и ему открыл. Нерассудительно и бесполезно предлагать всем людям одинаковый образ мышления и одинаковые жизненные установки, тем более требовать одинаковых результатов. Лучшее, в кавычках, на что мы можем рассчитывать вследствие подобного невежества и безумия, это повальное лицемерие. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на...»

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Деремов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 мая. Будьте духовно живы. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к Римлянам 8:2. Когда мы пытаемся заслужить расположение Бога, исполняя всевозможные религиозные предписания, мы терпим неудачу, и у нас опускаются руки. Иисус в совершенстве исполнил закон вместо нас и оплатил все, что мы задолжали Богу из-за своих грехов и несправедливости. Он дал нам возможность приходить к Богу на основании веры в Него, а не на основании собственных заслуг. Иисус сказал, что если

0: И мы любим Его. Мы должны соблюдать Его заповеди. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:15. Он не говорил, что полюбит нас только после того, как мы исполним все Его повеления. Бог любит нас безусловно любовью и хочет, чтобы мы откликались на Его любовь, стараясь проявлять послушание. Он также хочет, чтобы мы знали, даже если мы совершаем ошибки, мы можем быть полностью прощены в тот же миг. По условиям Ветхого Завета, грех неизбежно приводил к духовной смерти, но закон любви, по которому мы живем теперь, приносит жизнь. Божья любовь совершенна. Понимание того, что мы не обязаны постоянно вести себя идеально, сбрасывает с наших плеч ненужный груз и позволяет наслаждаться Его присутствием и слышать Его голос. Божье слово на сегодня. Смерть Иисуса на кресте дала нам возможность наслаждаться близким общением с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Минута назидания. Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли пользоваться гомеопатией?
1: Ну, почему бы и нет? Когда мы говорим о гомеопатии, мы имеем дело с определенным типом лечения болезни. Конечно, здесь нужно сделать оговорку. Часто люди, которые сталкиваются с гомеопатией, представляют, что это какая-то форма знахарства, чуть ли не сродни колдовству. То есть, что люди, которые готовят эти препараты, эти травы или еще что-либо, они как-то связаны с нечистой силой, они какую-то свою энергию темную туда передают, или светлую, у кого какая есть. И поэтому возникает такое несколько настороженное отношение ко всем тем, кто является представителями вот такой отрасли в лечении болезни. Для этого нужно сделать немножечко прояснение, что же это такое. В принципе, гомеопатия – это, по большому счету, альтернативная медицина. Медицина, которая, так мы называем, западного образца, она построена на четкой системе понимания функционирования организма и попытки что-то ему добавить или что-то подкорректировать. Если люди определяют, что у человека сахарный диабет, то понятно, что у него мало инсулина, и ему предписывают инсулин каким-то образом в таблетках или в уколах. Таким образом, есть понимание процесса, что же происходит, и есть лечение, конкретное лечение. И это действительно общепринятая классическая медицина, которая сегодня функционирует. Но вместе с тем, мы знаем, что на протяжении тысячелетий, и сегодня даже многие-многие культуры во многих местах, люди лечились, и они лечились травами. Они не понимали, какие же химические процессы происходят. Но они просто по опыту знали. Вот когда такая болезнь, вот этой травы поели, или вот эти семена заварили, или вот эти какие-то ветки как-то обработали и используют в определенной последовательности, то человеку помогает. То есть это медицина, которая больше была построена на наблюдениях в использовании различных природных средств, которые созданы Богом. Кстати, мы знаем случаи в Священном Писании, определенный тип гомеопатии даже. Вы помните, когда заболел царь Езекия, то Бог через пророка сказал о том, чтобы приложили смоквы. И в результате этого Бог исцелил. Через смоквы Бог исцелил и дал еще 15 лет жизни этому царю. Естественно, мы видим, что вполне обоснованно, оправдано применение каких-то лечебных средств. Конечно же, другое дело – это то, насколько вы доверяете вот этим травникам, которые собирают травы и по опыту своему собственному, или тому, который они прочитали в книгах, они знают или думают, что этими травами можно вылечиться. Или же вы больше доверяете медикам из классической медицины. Это уже ваше дело, как вы будете лечиться одним способом или другим способом. Правда, гомеопатию еще связывают не только с лечением травами, а еще и с лечением разными выжимками из трав. То есть разные порошочки, маленькие шарики, в которых представлены вот эти вещества в очень малой концентрации и посредством использования которых человек может точно так же решить свою проблему одной или другой болезни. Это связано с тем же самым. Это вещества, которые имеют определенную природу, определенное происхождение, и люди наблюдают, что использование их, оно приносило пользу кому-то. Конечно, в том случае, если вам точно известно, что человек, будь то он лечит травами или порошками, или же он работает в официальной больнице, но этот человек занимается колдовством, этот человек связан с сатаной или нечистыми силами, конечно же, у такого человека не нужно лечиться, независимо от того, какую отрасль медицины он представляет.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Наемники. Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома, и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16.

благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог.

як ліняний сосуд в руках твоїх, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. На улицах наших. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Если вы занимались спортом, то знаете, что существует разница между теми, кто на спортивной арене доказывает свои права на награду, и теми, кто смотрит на эту арену с трибун или через широкие экраны телевизоров. Впрочем, помыслив, даже ребенок найдет разницу. Первые получат медали, вторые – только удовольствие. Мне интересно, нашлись ли такие болельщики, что потребовали записать их имена в список победителей и выдать им награды? Сомневаюсь. Но уверен, что многие купят майки.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской православной церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Герёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 мая. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Послание к Римлянам, 6 глава, 12 стих. В этой жизни наши тела смертны, но знаем, что мы обретем духовные тела. Апостол Павел предостерегает, чтобы грех не царствовал в смертных телах, чтобы нам не повиноваться его желаниям. Для получения духовного тела нам нужно повиноваться желаниям Духа. Конечно, тело желает грешить, и оно не наследует небесного царства, а по Слову Божьему истлеет и исчезнет. Оно хочет всем насладиться в этой жизни, но Дух знает, что есть вечная жизнь и заботится о нашем спасении, чтобы нам не страдать вечно. Я уверен, что христиане последних дней должны обновить свое мышление, стать людьми, имеющими духовное мышление и противостоящими греху. Так чудесно, когда грешное тело преображается в храм Святого Духа. Стройте храм Святого Духа в ваших телах. Исполняйте желания Бога, а не тела. Пусть Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Ты не ошибка. И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Глядя на себя в зеркало, человек может быть недоволен тем, что он видит. Кому-то не нравится строение его тела, кому-то цвет глаз, кому-то волосы, рост или черты лица. Человек начинает сравнивать себя с другими, искать в себе недостатки и постепенно привыкает смотреть на себя, как на неудачное создание. Но ты не ошибка. Бог сотворил тебя именно таким человеком. Твоя внешность, твоя жизнь, твоя мужская или женская природа не являются случайностью. Все это находится в Божьем замысле о тебе. Поэтому важно учиться принимать себя перед Богом и не позволять навязанным образом разрушать твое отношение к себе. Есть люди, которым трудно принять не только свою внешность, но и свой пол. Это особенно глубокая ложь. Бог не случайно сотворил человека мужчиной и женщиной. Он вложил в это смысл, особую силу и часть своего порядка. Поэтому не спеши бежать от того, каким Бог создал тебя. Проси Его показать тебе, каким мужчиной или какой женщиной Он задумал тебя видеть. Ведь ты не ошибка. Ты Божья идея и Божье творение. Бог сотворил тебя. Просто прими, что Бог все творит идеальным, в том числе и тебя. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне принимать себя как Твое творение. Освободи меня от сравнения с другими, от недовольства собой и от навязанных этим миром образов. Покажи мне, каким человеком Ты задумал меня. Помоги мне жить в согласии с Твоим замыслом и видеть в себе не ошибку, а Твое творение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший лей, который не повредит голове моей. На мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, и от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте, или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должно быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должно быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапсанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израилями, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его.
2: Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал: „Кто я, Господи мой, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи, Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо.
1: И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки».
2: Глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефек Гаама из рук филистимлян. И поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление и одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь Кадразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев, и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Драазара, сына Рехового, царя Сувского. И сделал Давид себе имя, возвращая с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, по всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Иоав же, сын Саруя, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками, Сераия, писцом, Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями, и сыновья Давида первыми при дворе.

0: На радио «Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный, не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем наших гостей сегодня.
4: Мир вам, Божий, дорогие слушатели.
5: Доброе утро.
3: А и у нас сегодня здесь Сергей Юрьевич Накул и Дмитрий Дмитриевич Гула. Да вот мы с вами собрались вместе порассуждать на одну тему. Я предлагаю тему. Тема ученичества в церкви. Недавно прошел, большая конференция прошла. РЦХВЕ много говорили о слове, о Библии, каких-то затрагивали вопросов. И мне кажется, вот в этой связи тема ученичества актуальна.
4: Но все живое должно расти, видоизменяться, преображаться, чтобы приносило добрый плод. Поэтому без наставления от начала, без сопровождения наставников, все будет происходить гораздо медленнее и может вообще выйти не в ту сторону, когда сам себя человек обучает. Поэтому так Бог устроил. Есть всегда младенцы, отроки, юноши и отцы. У каждого своя функция в определенный период – учить и учиться.
3: Но вот ученичество и здесь, знаете, мне кажется, в конфликт с этой темой, с идеей ученичества вступает идея команда образования. То есть, ну, иногда кажется, что нужно просто иметь хорошего лидера и хорошую команду, и достигать каких-то определенных целей. И вот насколько здесь есть противоречие? То есть можно ли обойтись, ну, скажем так, привлечением достаточно способных людей и просто делать то, что нужно?
5: Ну, я думаю, что, да, образование команды – это очень важно. Но важно, какими принципами будет руководствоваться эта команда. Кто лидер? Или личность человеческая, или Бог, или Дух Святой. Вот. Потому что Господь говорит в отношении Нового Завета – что вложу в сердца ваши дух свой и напишу на сердце вашем заповеди мои и в мыслях вложу их. Поэтому если у человека нет обновленного разума, нет в сердце Духа Святого, то он может руководствоваться человеческими принципами, принципы успеха, а где-то, может быть, даже какого превозношения. Но когда мы следуем за Христом, то мы становимся учениками Иисуса Христа.
3: Вот очень важный момент. Мы не просто последователи, мы ученики.
5: Да.
4: Видишь, Христос, когда уходил, говорит, что лучшее, чтобы я ушел, потому что придет другой. Он, говорит, научит и наставит вас на всякую истину. И мы читаем, что все по жизни знаем, что все водимые Духом Божиим суд Сыны Божии. То есть когда мы крещение принимаем, мы обещаем ему добрую совесть. То есть мы по жизни, сколько живем, мы ученики, а он учитель, который научит и наставит нас на всякую истину.
3: И вот здесь тогда возникает один из самых, на мой взгляд, больших конфликтов, когда есть объяснение и есть просто требование. Вот мне кажется, ученичество – это когда есть объяснение, а лидерство и последователи – это когда есть требования. Вот ты не понимаешь, но ты просто делай, как я тебе сказал. Вот. А потом когда-нибудь поймешь, если Бог даст. И вот что, как вот это убрать, как это изменить, или где правильно?
5: Ну, я помню свой призыв, когда Бог меня призывал. Причем еще не призывал на служение, а именно призывал к покаянию, призывал следовать за ним. И я, как бы не слыша вот эти слова «следуй за мной». Вот «следуй за мной» они до сих пор для меня являются как руководящим таким глаголом. «Следуй за мной», то есть «следуй не за людьми», «следуй за мной», «следуй за Христом». И когда ты следуешь за Христом, 100% ты будешь идти на конфликт с людьми. потому что принципы и, может быть, интересы людей иногда пересекаются настолько, что они входят в конфликт. Поэтому, когда ты следуешь за Христом, ты понимаешь, что ты должен сохранить принципы, ты должен сохранить вектор. А Иисус сказал, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Поэтому...
3: То есть он будет понимать, что он делает, куда да. он идет, зачем он это делает. Я ему объясню.
4: Ну, не всегда так, потому что младенец не смыслит. Естественно, младенцу нужно, как апостол Петр советует, выпить много словесного молока, чистого словесного молока.
3: Словесного.
4: Молока, да. То есть это наставление, делай так и делай так. Он говорит, а я не хочу, или давай я по-другому. Иногда что-то можно и позволить сделать младенцу по-другому, но если мы взять физических детей, мы их ограничиваем, мы наставляем их и так далее. Уже если человек отрок, мы уже также ограничиваем его. Если к младенцу по первому зову прибегаем, то к отроку уже говорим, потерпи, не один ты, собери сам свои игрушки вот, и так далее. То есть духовный возраст, он такой же, потому что если естественно, младенец, он ничем не отличается, сказано, от раба. И ему нужен где-то водитель.
3: Я согласен, но это школа, и есть первый класс, второй и до одиннадцатого. И понятное дело, что никто не посадит первоклассника там с последним классом, ну что он там понимает. Да. В то же самое время и тот, который... В 11 классе он скорее будет учить первоклассников, чем сидеть с ними там буквы какие-то писать. А тем не менее, есть градация в учении, но это учение.
4: Да.
3: Это учение, это терпение, это труд. Вот мне кажется, это даже неимоверный труд. Вот такой вопрос. Ведь Христос набирает в ученики ну, не самых способных людей, казалось бы. Как вам кажется?
4: Он и избрал их с особой способностью, которая у них, и которую, как я думаю, он употреблял, именно занимаясь, подавляющее большинство из них были рыбаки, ибо именно занимаясь этим промыслом, они были внимательны к погоде, к сорту рыбы, к времени, когда выходить на лов, когда нет, когда Христос посылает, он говорит, нет, уже не будет, напрасно забрасывать сейчас сети. Всю ночь забрасывали, ничего не ловили. То есть они были внимательны того, той среде и хорошо знали, в которой они находились. Не только профессионально, как рыбаки, но и непосредственно вот к тем законам, которые существовали на море.
5: Ну, я думаю, что в вопросе ученичества очень важно, кто над тобой стоит, кто рядом с тобой стоит. У каждого человека, начиная с детства, заповедь с обетованием. Есть заповедь, есть обетование. То есть есть то, чего мы желаем, есть то, через что мы проходим. И начиная с детства, каждый ребенок проходит через послушание. Вот тебе и благо. То есть если ты послушен, тебе будет благо и от родителей, и от Бога. А когда мы приходим в церковь, ну, приходят-то и взрослые люди, а если они в детстве не были послушны? А если они, более того, были еще и преступниками, то здесь как раз становится первый вопрос, я буду послушен Богу. И вот люди охотно слушают Бога, но неохотно слушают людей, потому что срабатывает вот этот принцип гордости, принцип даже противления, что вот в своей нраве я хочу, я так считаю, мне так надо, у меня свои цели. Ну а когда цели совпадают с Богом, тогда ты послушен и Богу, и людям. Потому что Бог дает учителей тоже не просто так. И некоторых дает строгих, некоторых дает злых. Но Бог всем этим руководит. А у Иисуса был самый лучший учитель Бог, но окружение, которое было среди Него, это же были люди, которые ненавидели Его, предавали Его. Но были и те, которые слушали Его, и те, которые стали учениками. Поэтому вот Иисус сказал, меня слушали, вас будут слушать. Меня гнали, вас будут гнать. Поэтому вопрос и ученичества очень важно осознать, что Бог для меня является номер один, но люди, которые вокруг меня, они тоже имеют важную, значит, важную роль для меня в моем формировании как характера.
3: Но я смотрю, я соглашаюсь с тем, что апостолы, ученики, многие из них рыбаки, но там, кстати, не все. Там есть и мытарь, там есть и зелот, там есть и другие, которые занимались другим родом деятельности. В основном рыбаки, галилеяне. Ну, вокруг озера живут, поэтому чем им и заниматься. Но мне кажется, Христос, вот как учитель, он мог бы набрать любых людей, он мог бы набрать даже книжников и объяснять им на других притчах, как работают принципы Царства Божия. Он берет вот этих. Что он в них увидел? Или это не важно, в принципе, кто учится, важно, кто учит?
4: Наверное, и то, и другое. Конечно, прежде всего, если взять, что Господь как учитель, то он справился бы с любыми. Но Господь всегда что-то видит в сердце человека, насколько она способна действительно к обучению. Набирают спортсменов, и внешне они выглядят, мальчишки все одинаково, бойкие и прочее. Но одни более оказываются эластичны, ну, если там прыгать на батуте там, или на каких-то других этих самых инструментах.

0: ученики. Получается, вот так у нас. Но тем не менее, ученики. Вот, я не знаю, хотел задать вопрос. Вот каждый из нас здесь сидящих, мы считаем себя учениками Иисуса Христа?
1: Ну, абсолютно. Я думаю, что любой христианин, хоть ты трижды епископ, ты не семь пядей во лбу, ты понимаешь, что ты ученик, и ты постоянно просишь Дух Святой: научи, настав, подскажи, открой. И это все процесс обучения. Иногда ждать приходится долго, ты о чем-то долго молишься, прежде чем оно откроется тебе.
2: Ну, первая притча, которую Иисус говорит и народу, и слышат это ученики, притча о сеятеле.
0: Вышел сеятель.
2: Да, вышел сеятель, семя сеять. И ученики задают вопрос: Господи, а о чем притча-то сия? А он им говорит: если вы этой притчи не понимаете, как все остальное разумеете. Для них это была первая притча, как ученичество, что слово, в которое мы верим. То есть, если мы верим в слово, мы становимся учениками. Если это слово проходит мимо нас или заглушается, то тогда мы не принесем плода.
0: То есть, для них это был тест. Да. Скажем так, вот вы поступили в школу, и для вас тест. Вот простая притча о сеятеле. Как вы ее понимаете? Да. Никак не понимаем.
1: Господи, с наглядным пособием. С наглядным. То, что явно было видно. Разные почвы.
0: Ну, как сегодня, вот у нас тоже в МТИ набирают, и тоже нужно пройти определенное собеседование. И вот интересно, никто из них не прошел этого собеседования, никто не объяснил, но никого не прогнал.
2: Ну да, но интересно, что многие обращают внимание на четыре почвы, которые там есть. А что сказал сам Иисус? Какой вывод сам Христос сделал? Именно вывод находится в его словах. И он говорит: не принесло плода. Не принесло плода. То есть самое главное – это плод. Значит, если мы ученики, то мы должны принести плод. Какой плод ожидает от меня Бог? Вот самый главный вопрос. Какой плод я должен принести? И в этом смысл моей жизни. Также, если кто-то следует рядом за Христом, самый главный вопрос, чтобы подсказать ему, какой плод ты приносишь сегодня, что ты делаешь. Что от тебя Бог ожидает. И когда от человека ожидает Бог, то ему не важно, он бизнесмен или он управляющий, но если Бог ему скажет подметать и наводить порядок, то для него это будет самое почетное служение.
0: А он может задать вопрос: Господи, а зачем?
2: Но если он ученик, он не задает вопрос.
0: А вот это мне непонятно, почему ученики должны задавать вопросы, а учителя должны отвечать.
2: Они как раз таки и проблемы, что когда они задавали вопросы, вот, они не понимали его. А вот когда они верили словам, вот тогда это ученичество было настоящим. То есть здесь вот этот удивительный факт, что когда ты спросишь человека, зачем ты это делаешь, тебе объяснили, что это важно, он говорит: нет, мне Бог сказал. И вот когда ему Бог говорит, ну, тогда все становится на место.
1: Ну, мы читаем, что в каких-то местах, говорит, потом они спрашивали его, или он потом не при всех наедине наставлял их. Здесь я очень согласен, в конечном итоге все ученичество, оно рассчитано на то, чтобы приносили плод. О плоде чуть позже поговорим. Но также, я думаю, другая сторона этой притчи, он говорил, разные сердца, состояние сердца подобно каменистой, подобно смелкой, где немного земли, вот, потом земля хорошая, но там всего много, так что заглушает, и только добрая почва. И они, собственно говоря, хорошо, что вы сказали, Дмитрий Дмитриевич, эту притчу, потому что это был первый класс, и он работал над тем, чтобы их сердца, они пришли вот в то состояние, когда они, и он их привел, приносили уже много плода, то есть им нужно было и от всех освободиться, от каменистой по почве, им нужно было гораздо глубже вот пустить Божье Слово в себя и позволить ему производить действие, потому что Божье Слово, оно живое и действенное, оно производило в них определенное внутреннее формирование их сердца, затем от всего хорошего, там, может быть, хорошего, но слишком много, так что было идеи, желания и помыслы.

0: нужно было оставить одно, то, что вырастало из Божьего Слова. И вот как бы это был такой процесс ученичества, к чему он предвел их. И они действительно, пришло время, прошли через многие переживания, и уже их жизнь была 100% им занята, и для него посвящено, как Павел, апостол Павел позже напишет, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
1: Но вот вопрос плода, которые должны принести ученики, да, и слово, которое попадает в их сердца, они-то должны понимать, что это за плод. И Христос ведь объясняет, Он говорит, главный плод – это жизнь вечная. То есть вот есть некое обетование для каждого ученика, которое он обязательно стяжает. И это обетование, ну, что с ним может сравниться? Ведь Петр так ему и говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Не просто «куда нам идти, ты нас позвал», он говорит, «куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни». Вначале ты просто позвал, а теперь-то, ну, я понимаю, я твои слова вот, ну, как-то осознаю. И мне кажется, что вот это то, над чем работал Христос постоянно, он пытался им объяснить.
2: Ну, я думаю, вот очень яркий пример ученичества – описано в Евангелии от Луки, 15 главе. Там первый стих говорит о том, что мытари и грешники приближались ко Христу. И второй стих, что фарисеи и книжники роптали. Вот пример реакции на Христа. Одни искали, другие роптали. И вот в этой главе Иисус рассказывает три притчи, очень важных три притчи. И я бы хотел обратить внимание на выводы самого Христа. Вот какой вывод самого Христа? Он не дает прямой ответ мытарям, он не обличает их прямо, но через притчи он им ясно показывает, как они должны были реагировать на покаяние грешников, мытарей, о которых они роптали. То есть мало того, что они роптали, еще и Христа обвиняли. И вот Господь говорит им очень ясно, что вам бы надобно радоваться и веселиться об одном кающемся грешнике. Потом вот притча о блудном сыне, что он обнял его, он принял его. И говорит, будем веселиться и радоваться. То есть вот реакция на ученичество, когда человек видит покаяние другого человека, он радуется, он веселится, он вместе с Богом торжествует вот эту победу над грехом, победу над смертью и ликование о том, что вот она вечная жизнь. Да, вечная жизнь является самой большой ценностью для человека. Но как к ней относиться в церкви, когда люди каются, не уходить с собрания, а радоваться, поздравить, обнять, сказать «ты мой брат, ты моя сестра, слава Богу, я вместе с тобою радуюсь о твоем спасении». Вот как бы вот эта глава очень яркий пример, почему фарисеи и книжники не стали учениками. Они не поняли главного смысла, что Бог послал Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб.
1: Но они не приняли Его как учителя для себя. Они Его приняли как учителя, как факт. Вот ты учишь, ты учитель, да, но для себя не приняли. Не поняли. Чего-то не поняли. То есть их учение, которое было в них сильно глубоко, оно вступило в конфликт с учением Христовым. Но это конфликт учений. Это ведь не конфликт позиций. Вот мытари и грешники приближались. Почему? Но ведь они, казалось бы, дальше стоят. Но они хотели учиться. Они приняли его как учителя для себя.
2: Они наблюдали. Они наблюдали. Вот так же и сегодня религиозная среда, которая, может быть, вначале была такая горячая, жаждущая, но вдруг поднимается какое-то новое движение, которое любит Бога, жаждет, и для них цель – это спасение людей. Но они не такие, как мы. Они делают не так, как мы. И, например, вот 99-й псалом говорит о том, как мы можем славить Бога. То есть настолько ликование, торжество. Но традиционно, например, человек, который не привык к этому, для него это будет чуждо. И вот конфликт восприятия. Вот так и фарисеи, и книжники, они должны были первыми пойти, но они же уже знают как. У них есть опыт учить. Они учителя. Они не ученики, они учителя. И поэтому, конечно, сложно было, будучи учителем, стать учеником. Это точно так же, как каждому человеку, который прошел 30-40 и, может быть, какую-то позицию занял во Христе, ну, как Бог дал ему позицию влияния, позицию власти, и остаться учеником – это, наверное, одна из самых сложных задач.
1: Ну, это я слышал. У тренеров и у спортсменов есть эта проблема, когда спортсмен, он с каким-то тренером доходит до определенного предела. И дальше уже не совершенствуется. И нужно менять тренера, потому что иначе как дальше двигаться? Но это ломка. Это ломка для спортсмена, потому что новый тренер, новые подходы.
0: Вот очень хорошую мысль сказал за нового тренера. Ведь весь мир был устроен так, как он устроен. Душевные люди учили в разных сферах душевным вещам, которые были, в общем-то, понятны. Ну, кто-то более талантливый и как учитель, и как ученик. Но здесь пришел другой учитель. Учитель, который начал учить совершенно не о земном, не о человеческом, не о том, что может вот так просто воспринять разум, о вещах сверхъестественных. Христос сказал, говорит, «Я есть семя, и кто его примет, вот тот переживет сверхъестественное переживание, то, что мы говорим, рождение свыше. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Соответственно, было очень сложно даже продвинутым учителям, я не говорю там мытарям и грешникам, воспринять то, что он говорил. Они были до глубины души уверены в том, что они учителя, они знают как, они стояли на букве, хотя эта буква была также неоднозначно ими воспринимаема. Поэтому, когда Христос пришел и начал учить, он стал учить совершенно о новом образе жизни, о восприятии совершенно уже не земного, а небесного свойства учения, которое противоречило логике, сложившимся правилам среди живущих на земле, так сказать, падшего грешного творения. Поэтому здесь, конечно, нужен другой был пришедший с небес. Для чего? Для того, чтобы это семя, его сеять, и оно приносило породу своему. Иными словами, люди спасались. Вот то, о чем Дмитрий Дмитриевич говорит, как приведу, он за блудного сына, а мне пришло на память, когда Христос говорит, если у вас, говорит, 100 овец и одна пропала, не оставит ли, говорит, и не пойдет ли искать. Если случится, что найдет, вот это его отношение, говорит, с радостью возьмет на плечи и понесет ее, и будет о ней радоваться больше, нежели о 99. Вот насколько здесь вопрос не просто научить и сделать человека специалистом, как вот в этом мире стремятся, это нормальное стремление, чтобы были квалифицированные в любой сфере специалисты, а здесь человек, который обретет вечную жизнь, потому что Христос пришел учить о том, как обрести вечную жизнь, как обретя эту вечную жизнь, сохранить и расти в новом учении, которое он принес, или образе жизни, взаимоотношений и с врагами, и друзьями, и так далее. Реакция совершенно противоположная. Говорит, благословляйте, Нагорные проповеди, благословляйте ненавидящих, проклинающих, молитесь, да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть рожденный Отец – это тот, который родил тебя, выносил и родил, да. Будете сынами Отца вашего Небесного.
1: Мне вот интересно, если себя представить, Дмитрий Дмитриевич, если вы пастух, и вот нашли овцу себе на шею, что-то ей говорите, когда идете назад к стаду?
2: Вы знаете, вот у меня третий ребенок – это девочка, Николь. У нас все по 7 лет. И когда она родилась, я что-то понял и о девочках, и что-то понял, наверное, о детях. Когда она начинала плакать, я просто брал ее на руки, обнимал ее и любил, просто любил. Вот поэтому я думаю, что вот это отношение Бога – просто любить, обнимать, ценить. И думаю, вот это восприятие – я ценен, я любим, я принят, оно дает вот именно вот это обеспечение Божьей любви. Поэтому, когда человек воспринимает, что его любят, им дорожат, его ценят, его принимают, все, он... Ну,
1: чему научилась пропащая? Пропащая или
2: чему она научилась? А я думаю, что, как один пастор однажды сказал так, я спросил у него: слушай, как получилось так, что твоя дочь вернулась? Вот она уехала в другой город и потом вернулась. Он говорит: во-первых, я ее никогда не контролировал, не заставлял, давал ей право. А во-вторых, я сделал все, чтобы ее любить. Говорит, она никуда не уйдет, потому что ее никто так не любит, как я. И вот никто так не любит нас, как Бог, поэтому мы от Него никуда не уйдем. Так как Иисус нас любит, Он доказал свою любовь. И вот кто эту любовь познал, он и любить будет, и от Бога никуда не уйдет.
0: Есть физическое. Овцой соприкоснулся, такая история, которую однажды уже рассказывал. Решил сфотографироваться, чтобы быть, выглядеть добрым пастырем.
1: Вот так вот, на плечи я.
0: Да, спросил, отара была, летом в Ставропольском крае, солнце днем, и она лежала под деревьями, подошел к хозяину, говорю: можно я сфотографируюсь? Я думаю, буду выглядеть, как вот этот человечек, симпатичный мужчина.
1: Героический вот так.
0: Овцой. Я когда взял, поднял ее, первое, что она мимо носа прошла, такой запах вонючий ударил в нос. И потом я и выше поднял, с нее посыпалась пыль вот эта, которая как кашки, которые были в ее шерсти. Ну, стоял хозяин, и так бы я ее бросил на землю. Я положил ее на плечи, и там под рубашку вот это все сыпалось. Фотография неудачная получилась, ну, реально. Но прошли годы, это давно-давно было, и я действительно для меня это было... Такое напоминание.
1: Пастор научился, да, чему-то об овцах.
0: Я просто научился. Полдня искал долго, где скупаться было. Было жарко, и вот во всем этом было. Но овцы всегда такие будут. Люди, они разные. Они выглядят как овечки, но потом далеко не всегда ведут себя как овечки. Много еще всего есть.
1: Да.
0: Ну, важно не бросить.
1: Ну, у меня такой вопрос. У меня есть знакомый тренер, один сестра с нашей церкви. Она говорит, когда ко мне приводят девочек на гимнастику, я задаю сразу вопрос. Вам кто нужен по итогу? Красивая невеста или какие-то достижения? Отсюда будем исходить. Вот у меня вопрос. Нам в церкви кто нужен? Кого учим?
2: Я думаю, что нам в церкви, ну, как кто нужен? Во-первых, мы не даем эти требования, вот. Бог дает эти требования.
1: То есть мы не предлагаем человеку, да, вот хочешь, учись так, ну, для себя, а хочешь вот что-то понять.
2: В церкви у нас будут такие же люди, как мы. То есть вот если мы будем любить, они будут любить. Если мы будем ценить Бога и служить, они будут служить. Вот они посмотрят на нас и будут такими же. Поэтому Иисус дает заповедь: новую даю вам, да любите друг друга. Поэтому если я буду любить, то они научатся любить. Ну, каждая церковь имеет свою определенную какую-то среду, свое настроение. Не зря же говорят, что пастух или как руководитель организации – он является как примером для стада.
0: Хочу добавить, здесь, конечно, очень много зависит еще от самого пастыря, служителя, его зрелости. Еще один из личной жизни, когда первый сын родился, и у него проблемки были с желудком, там у нас была немецкая коляска такая, хорошая, купили. И я порой его очень долго прикачивал, чтобы он заснул уже над днем, заботилась, а я ночью. И вот в одну ночь я уже настолько как бы устал от всего этого или раздражился, что я поставил коляску на передние колеса, так вот нагнул, вернее, получается, на задние. И вот так вот, и он у меня подскакивал коляски,
1: Как мотоциклист.
0: Когда же ты успокоишься? Когда же, что тебе еще надо? Потом прошли годы, еще рождались. И кто-то, у кого-то такая проблема была у наших детей с желудком, не быстро на это самое настраивались. И я с вечера до утра носил на руках, и у меня мысли не возникло никакой вот как-то вот так поступить, как я в свое время с перецем поступил. И я сам себе подумал тогда, по-моему, я стал настоящим отцом. Я думаю, пасторы также вот когда начинают учить, и все, ревность такая, и поэтому быстро заканчивается терпение, и начинают применять какие-то приемы, которые не подают, как Дмитрий Дмитриевич сказал, не подают примера вот настоящей любви и заботы. Слово говорит, с великой радостью, братья мои, Иаков говорит, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны, без всякого недостатка. Вот это то, что, к чему должен прийти учитель, чтобы у него было действительно совершенное терпение. И в любой сфере жизни он не был скор на расправу, на быстрые какие-то радикальные меры в перевоспитании, а действительно достаточно мог адекватно подавать добрый пример ученику.
1: Ну хорошо, сделаем перерыв на новости, после него вернемся.
3: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратинеса отреагировать на развернутые киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерюмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей ходить по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием «Go Day» назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщается Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: У меня вопрос. Вот апостол Павел упрекает еврейскую церковь, пишет послание к евреям и говорит такие слова, что вам по времени уже пора стать учителями, а вас все еще нужно вот питать детской пищей, молоком. В чем была проблема? Что случилось? Что пошло не так?
2: Ну, я думаю, что они не углублялись в самом учении Христа.
1: Они же евреи, у них Писание, у них пророки, у них отцы. И у них Христос.
2: Да. Ну, как раз-таки они не были в учении Нового Завета, они не были в учении Христа, они были в учении закона. А в законе око за око, зуб за зуб, а в учении Христа совершенно другие принципы. И человек, который не погружается в Слово Божье, не погружается в учение, он становится хорошим таким критиком, он хорошим специалистом, он все знает, он всех может как бы разложить по полочкам. Вот. Но самого Духа, который внутри, вот именно Духа Божьего, нет. Вот чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Господь говорит...
1: Христом отличается.
2: Вот. Да, да. То есть Господь говорит, вложу законы мои в сердце их, в мыслях их напишу, и они будут знать меня, говорит Господь. Вот как раз-таки познание Бога, один знает Бога, а другой его не знает. И вот поэтому он там и говорит, что хочу сказать вам, что некоторые из вас не знают Бога. То есть не просто обличение, а он даже дает им определенную такую характеристику. Вы не знаете Бога. Потому что тот, кто знает Бога, как Иисус и говорит, знающий Отца знает меня, не знающий Отца меня не познал.
1: А вот у меня вопрос. Познание – это процесс, какой-то длительный достаточно процесс, ну, который там по итогу что-то будет понятно. Или же это вот такой
0: момент,
1: когда раз, я все понял.
0: Нет, это рост, это рост, это развитие, я так думаю, это познать. Мы женимся и, кажется, знаем, кого берем в жены, но потом по жизни познаем, растем в этом и открывается, и влияем друг на друга. Невозможно познать без общения и действительно единения. Познать – это соединиться. И соединяющийся с Господом один Дух. И это, поэтому Дух Божий, мы научаемся уже Духом Божьим, самым лучшим учителем. Не всегда послушны, не всегда зная, что Он говорит или к чему наклоняет, но я хочу это, так или так. Поэтому иногда стоим на месте, иногда кружимся на одном месте. Вот попадаем в какие-то ненужные обстоятельства. Потом выбираем, каемся, исповедуемся и, забывая заднее, простираемся вперед.
2: Ну, Иисус, это записано в Евангелии от Иоанна 6:63, говорит, плоть не пользует немало, дух животворит. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Если слово во мне живет, то оно будет проявляться. Оно будет проявляться в жизни, оно будет проявляться именно в характере Христа. А если просто закон, то, как написано, закон ничего не довел до совершенства. Вот и у нас есть такое понятие «по духу». То есть мы по духу, поступай по духу, что по духу у тебя. И человек, который живет Словом Божьим, он будет поступать по духу. Ну а тот, кто не пребывает, он будет по плоти. Даже если будет логично и по-человечески правильно, но не по духу.
0: Бог есть дух. Я немножко здесь добавлю для слушателей. По духу, это по-божьему мы скажем, потому что Христос говорил. Он говорит, слова, которые я говорю, они суть, дух и жизнь. То есть, поступая по Евангелию, по учению Иисуса Христа, это есть поступать по духу. Потому что иногда люди впадают в какую-то мистику, им нужно услышать какие-то голоса или еще что-то. Одно из самых мощных и лучших исполнений Духом Святым – это Слово Божье и молитва. Когда ты читаешь, пропитываешься Словом, оно и есть суть, дух и жизнь. Угу. Я тогда слушателей чуть-чуть.
1: А что значит фраза «всегда учащиеся, не могущие дойти до истины»? Где проблема?
0: Проблема, если можно отвечу, слово говорится «слышанное, нерастворенное верою», то есть не берущееся к исполнению в повседневной жизни, говорит, не приносит пользы. Поэтому человек слушает, как говорит, а Васька слушает, да ест. То же самое и человек приходит и уходит, но не принимает слово, не принятое слово, оно не приносит пользы. С одной стороны, человек попадает в самообман. Он знает, он говорит, я это знаю, я это слышу, но он совершенно этим не руководствуется. От самых простых вещей там не прощает вот, то, что его связывает, не заботится о том, чтобы участвовать в жизни всего тела, потому что мы все являемся одним членом тела, и все тело, оно направлено на рост и размножение. Христос только воскрес, говорит, как учитель, он наставлял их, теперь говорит, вот начиная с Иерусалима, идите, насаждайте то же, что я насадил вас, взращивайте, воспитывайте, распространяйте. Это, так сказать, поручение для каждого, кто является членом тела Христова, имея разные дары, призвания, способности, но мы все в одном находимся. Мы проповедуем Христа, мы, принявшим Христа, подаем добрый пример для того, чтобы они росли в послушании Христу и приносили плод. К Римлянам 8 главе сказано так, с 1 стиха, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе». Во Христа крестились, во Христа облеклись. Никакого осуждения. Но на этом не останавливается. Он дальше следующим стихом сказал, но живут не по плоти, а по духу. Уже ты, человек, и принял Христа, и крестился во Христа. Но если ты живешь, руководствуясь 5 своими естественными чувствами, говорит, живущие по плоти умрут. А живущие по духу будут иметь жизнь вечную. Жить по духу – жить по слову Христа. Потому что Он, его слово, и он, это одно и то же. Это и дух, и жизнь. Вот в этом как раз, вот где часто человек покаялся, его призывали покаяться, он родился свыше, он крестился, все, кажется, все сделал, теперь начинает собственную жизнь, веря и понимая, что Бог должен его обеспечивать, защищать, леять и так далее. Не понимая того, что порой, или, может быть, не открылось, чтобы ты стал Христовым, за тебя заплатили. Петр говорит, вы не свой, вы куплены дорогою ценою. Чтобы стать Божьим Христовым, внесена невероятная плата, жизнь Единородного Сына. И для того, чтобы действительно тогда все сферы жизни вот отстроить, перестроить, чтобы двигаться этим путем, которым Христос сказал, «Я есть путь». То есть, опять-таки, им руководствоваться в любой сфере жизни. И это то, что приводит к духовному росту, развитию и, соответственно, к плодоношению. То есть приобретение новых людей, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что всегда учащиеся. Ученичество – это всегда хорошо, всегда учиться. Да. Но здесь может идти речь о ветроучениях. То есть люди, которые придумывают новые учения, и, конечно, оно сегодня очень модно, но ветроучения, они не приводят к единству. И в Ефесянах, в 4 главе, говорится, «Доколе придем в единство веры, и не будем младенцами, увлекающимися всяким ветроучением». Поэтому, если человек, вот как этот ветер, туда полетел, там поучился, сюда прилетел, а он же, когда полетел, прилетает с новым откровением, с новым каким-то учением и пытается учить пастора, пытается в церкви наводить беспорядок.
1: Ну, кстати, вот таковых в Древней Греции называли суесловами. Вот когда к апостолу Павлу обращаются, они говорят, что хочет сказать этот суеслов, да, то есть он где-то нахватался.
0: Ветер откуда-то принес, знаешь, откуда пришел и куда ушел, не знаешь.
2: Да, ведь учеников тоже распознавали, говорили, а вот эти были с Иисусом.
0: Ну да.
2: Да, то есть явно можно было распознать, ученик ты Иисуса или ты
1: вот... А вот у меня вопрос здесь нам, кстати, он тоже пришел, когда человек пишет, что ну, достаточно или как очень важно, чтобы поступать как Иисус, иметь близкие взаимоотношения с Ним. Угу. Нам либо надо пояснить вот здесь, что такое близкие взаимоотношения с Ним, либо, ну, как-то...
2: Я думаю, близкие взаимоотношения с Богом – это пребывание в Слове.
1: То есть в учении.
2: Да, апостолы конкретно говорят, что нехорошо нам, оставив Слово Божье и молитву, заботиться о столах.
1: Я просто, вот смотрите, в церкви встречал людей, они неохотно слушают проповедь. И не только у нас, кстати, я даже в других странах их видел, таких людей. Они готовы послужить, что-то сделать, но почти никогда не слушают проповедника. Дремлют там или еще что-то. Но когда скажешь, а вот надо там вот что-то сделать.
0: Свозить память.
1: Свозить, да, свозить. Да, я свожу нормально. Мне кажется, это проблема.
0: Приближаются эти люди устами, но сердце их далеко. Он говорит, сердце отдай мне. Сердце, то есть суть, если он не стал Господом, если он не стал царем, если он не стал для вот тем, кем он открылся, то, естественно, тогда эти люди, им нравится среда. И, ну, и люди приятные, и атмосфера такая хорошая. Это, конечно,
1: и печеньки после собрания.
0: Печеньки после собрания. Это, конечно, это очень печально. Это очень, очень печально. Почему Господь говорит? Вообще, конечно, статистику он приводит такую ужасающую, говорит, во время пришествия, говорит, двое на постели, ну, это муж и жена, да, двое у жерновов, да, пять мудрых, пять неразумных, 50 на 50. И когда они начнут стучаться, он говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. Он же не может знать и это самое, и отказаться. Это реально, человек находится в этой среде, его довольно, и он не соединился. Вот то, о чем вы задавали вопрос, да, если слово не растворенное верою, потому что мы одно не просто со словом, с одно со Христом, Он есть Слово. Мы проповедуем через Слово Его. Человек принимает это Слово как для руководства по повседневной жизни, в любой сфере, выгодно, невыгодно, удобно, неудобно, соединяясь с этим словом, он становится одно со Христом. Он одно со Христом. Ты не можешь одно со Христом, я и Христос. А церковь – это вот вроде как что-то где-то рядом идущее. Христос и церковь – это одно. Он глава, а мы тело, члены тела Христа, отвергая вот своих братьев, сестер, неправильные отношения, неправильное восприятие. Человек отделяет себя от единства веры. И это действительно очень и очень важно. Вот о чем говорил Дмитрий Дмитриевич, он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. В Ветхом Завете люби ближнего, как самого себя. Я сам себя ненавижу, или к себе так отношусь, и к тебе. А здесь он говорит, как я возлюбил. Нет, говорит, больше, чем кто душу свою положит за ближнего своего. Вот это...
1: То есть Христос, когда выделил Марию перед Марфой, он ведь четко показал, кто ему предпочтительнее, а вот перед ним, деятель или слушатель?
0: Знаешь, какой момент? Вот здесь, с одной стороны, все Марфу, так сказать,
1: пинают,
0: да. А чуть пришли, ждут, когда же эта Марфа стол накроет. В чем была суть? Вот в твоей мысли, которую ты высказываешь. Он не жил там, он пришел. Вот когда приходит Господь, иногда это во время чтения, иногда это во время служения, что останься, отложи все свое, останься, потому что он уйдет, чтобы тебе не упустить. Вот как вы хорошо сказали, Юра, то есть предпочтительней, потому что это невосполнимо. То, что слышать из его уст, невосполнимо. Иногда мы в Слове Божьем получаем какое-то слово, в молитве приходит, но...
1: Идешь в Дом Божий, будь более готов...
0: К слушанию. К слушанию, нежели жертвоприношению. Вот этот момент. Так доставил себя, удобное место сел и говорит, сестра, ну что ты, говорит, спишь? Она говорит, я ему доверяю, пастор.
1: Спят, значит, доверяют,
0: да? Да.
1: Есть такое, есть. Ну, хорошо, вот учебный процесс в церкви, а какой он должен быть?
2: Угу. Ну, вот задали вопрос, личные отношения с Богом. На самом деле, это важно, личные отношения с Богом. Это когда ты лично молишься, когда ты лично читаешь, лично получаешь откровение, лично проходишь трудности, когда ты лично посвящаешь себя служению. Я думаю, вот это лично, не просто как бы в общем. Вот я пришел в церковь, я в общем. А когда я ухожу из церкви, вот это и есть личное. Когда я сам выбираю время, когда я сам, кроме работы, иду служу, когда я иду на общение в домашнюю группу, когда я пребываю в молитве, не просто, вот я задал вопрос служителям некоторым, говорю, когда вы молитесь? И кто-то молится, когда на остановку идет, кто-то молится, когда он проснется. Я говорю, а вот есть время, когда вы именно для молитвы уходите, чтобы побыть с Богом? Вот это личное, когда личный призыв есть, когда личное посвящение. И вот я думаю, это очень важно. И в вопросе в самой церкви, вот ученичество, когда каждый человек имеет личное откровение от Бога, то тогда с ним легко, потому что один дух. У меня откровение и у тебя откровение. То есть при свидетельстве двух будет верно всякое слово. А когда человек не пребывает в слове, плотской, то очень сложно с ним и общаться, и сложно служить, и сложно понимать его, потому что он не живет словом, он живет душевностью, он живет какими-то человеческими, может быть, ценностями. А если для него ценно слово, то тогда мы понимаем очень легко друг друга.
1: Я думаю, как раз проблема фарисеев была в том, что они... сравнивали Христа с собою, как учителя, а должны были сравнивать его со словом. Он говорит, вот слово, как говорит. А, наверное, проблема сегодня, как мне кажется, в том, что гораздо меньше, особенно молодежь сегодня, пребывает в слове, в Библии. Читает Библию, как вам кажется, так? Нет?
2: Ну, сегодня очень много людей как бы читают по плану. Ну, план Библии.
1: Так это хорошо, если читают.
2: Это хорошо. Это хотя бы так. Но я думаю, что если ты хочешь именно по Духу, то кроме этого плана, а что Дух Святой хочет? Куда Он тебя хочет повести? Вот. И для нас, например, в церкви я попросил, если возможно, один час пребывайте в Слове Божьем.
1: То есть, если это немало, за 24 часа в сутки.
2: Один бизнесмен сказал так. Я читал Библию каждое утро, но вызов один час для меня был серьезный вызов. Но я разделил это по 15 минут, и это стало вообще возможным. Говорит, поменяло все. Во-первых, поменялось то, что мы начали понимать друг друга. То есть если раньше мне, например, что-то пыталось, мне нужно было усилие, чтобы объяснить, то человек, пребывающий один час в слове, ему не надо ничего объяснять. Ты посмотрел... Ты что-то, даже спросил, что ты читал сегодня, о чем ты размышляешь, какие у тебя вообще вот от Господа задачи, какие цели, что тебе Бог говорит. Вот я как пастор часто задаю вопрос, что тебе Бог говорит. Когда человек не знает, что ему Бог говорит, я понимаю, что он заблудился. И я, как пастор, возвращаю его куда? Возвращаю к Иисусу, к Слову. И когда он начинает Слово читать, оно само ставит человека на место.
1: А это несложно, когда люди вдруг начинают задавать много библейских вопросов.
2: Пастор, вот
1: ты мне дал Библию прочитать, и я тут теперь столько вопросов. И вот пастор думается.
0: Была проповедь длинная. У пастора самого немало вопросов.
1: Безусловно, а иногда нет и времени.
0: Ну да. Сегодня утром читал 37-й Иезекииля, где он говорит о поле с сухими костями. Думаю, о каком времени ты говоришь, Господь? Там еще 36-я говорит, и сухие кости. А живут или нет, стоит вопрос. Он говорит, ты знаешь, Господи. Но он говорит, привлек его к участию. И вот Бог нас, конечно, привлекает к участию, чтобы сухие кости оживали. Иногда это и внутри церкви бывает какие-то, вот, но и, естественно, к тем, кто вокруг нас. Но нам нужно, он говорит, ты скажи слово, ты помолись. Угу.
2: Ну, для людей вот очень важно слово пастора, молитва пастора. Вопрос, почему они так верят в это? Потому что они верят, что он Божий человек. Они верят, что то, что он скажет, скажет с верой. И к Иисусу так и приходили, говорили, скажи только слово. Вот если одно слово, я иногда, когда к проповеди готовлюсь, мне достаточно одно слово.
1: И как, вокруг него
2: проповедь. Да, и вокруг него уже я понимаю, куда меня Бог ведет. Одно слово может привести меня в книгу, в главу, в фразу, в мысль. Поэтому мне нужно слово, одно слово. Я всегда говорю, Господь, дай мне хотя бы одно слово, и я пойму направление.
0: Ну, слово – это источник, это потекла вода.
2: Да.
0: Конечно, да, да, приведет из опыта. Уже жизни пришло слово, ты сразу, она, Дух Святой напомнил одно место, другое, события какие-то, и все. Это источник, это не просто вот сверкнуло одно слово. Некоторые, может, люди так думают, для слушателей. Нет, оно начинает, как говорят, источать мира, и у тебя сразу открываются места, начинают как-то подбираться, складываться, и оно становится живым, что его можно и сам себя удовлетворять, или жажду, или голод, и ты чем больше об этом чуть глубже копнешь, и оно открывается, думаешь, здорово, это нужно делиться, это хлеб. Да. И мы говорим, раздели с голодным хлеб твой, то, что сегодня тебе дал Господь, потому что слово это уже хлеб. Да. Поэтому вы очень здорово сказали это. Это, знаете, я думаю, что многие этим живут.
2: Однажды мы едем на служение со средним сыном. Он еще маленький был. Я говорю, Женечка, вот в этой церкви дети говорят стихи. Давай выучим с тобой стих. И я начинаю учить. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Все через него начало быть. Он слушал, слушал. Говорит, пап, ты сам это придумал? Я говорю, нет. Это первый стих Евангелия от Иоанна. И вот на самом деле в начале было слово. То есть все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Так сказал апостол Иоанн.
1: Да. Ну, время наше вышло. Наверное, надо что-то, какой-то вывод сделать для слушателей. Угу. Что-то предложить.
2: Я бы предложил пребывать в Слове Божьем, не оставлять церкви, войти в служение, любить братьев и сестер, любить Бога и, конечно, ожидать именно доброго плода, который Господь даст нам на небесах.
0: Я бы сказал известное выражение «Духом пламенейте, Господу служите и не останавливайтесь».
1: Аминь. Ну что ж, спасибо. Спасибо, Сергей Юрьевич, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо всем, кто были с нами, кто нас поддерживает. Всем благословений. Увидимся.
2: Спасибо.
4: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают.
6: все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 121. О, как возрадовался я, когда позвали в дом Господень всех тех, кто Господу угоден, ведет в Иерусалим стезя. О, чудный град Иерусалим, и слитый как бы воедино, ты как цветущая долина, всегда Создателем храним. К тебе восходят племена, ты город царственного вида, и даже юношу Давида забыть не могут времена. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертоге, чтоб помышляли мы о Боге в сердцах смиренных и простых.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

предлагал. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня днем погожим, я оставлю.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой. Ты приди ко мне, когда угодно, разбуди меня, ведь я твой.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ливан. Свое название страна, вероятно, получила от древних иудеев, поскольку с иврита слово «Ливан» переводится как «белые горы». А гор с заснеженными вершинами в Ливане много. Жители Ливана не скрывают, что у них в стране царит культ еды. Она считается самой полезной и вкусной во всем мире. Во время трапезы блюда приносят на больших тарелках и ставят на середину стола. В конце завтрака, обеда, ужина и в течение всего дня пьют кофе, который считается национальным ливанским напитком. Он густой, крепкий, сладкий и готовится в специальных самоварах. Кулинарные традиции Ливана – это разнообразие вегетарианских блюд, большое количество рецептов с нутом и другими бобовыми, любовь к рыбе, морепродуктам и оливковому маслу, обилие свежих фруктов, овощей, орехов, зелени и пряностей, особенно чеснока. Мясо ливанцы едят не так часто и отдают предпочтение баранине и птице. Чаще всего еду готовят в гриле или в печи. Национальную кухню этой страны можно назвать средиземноморской. Жирные блюда не пользуются спросом, в основном это сдобренные кунжутным или оливковым маслом блюда из птицы или рыбы. В арабских странах, в том числе и в Ливане, все закуски, как горячие, так и холодные, называются одним словом «мезе». Ливанский салат табуле – одна из самых популярных таких закусок. Он готовится из булгура или кускуса, томатов и зелени, а заправляется лимонным соком. Не обойти стороной и знаменитый ближневосточный фалафель – вкусные нутовые котлетки. Что касается первых блюд, то ливанцы очень любят чечевичную похлебку с бульоном или томатно-рисовым супом-пюре. На семейных обедах и праздниках стол ломится от явств, при этом ливанцы не страдают от лишнего веса, потому что соблюдают умеренность в еде. Свадебные традиции Ливана основаны на восточном менталитете. Добрачные отношения под запретом. Выходя замуж, жена переезжает жить в дом родителей мужа, либо молодые покупают отдельную квартиру. Женитьбе предшествуют долгие переговоры семей жениха и невесты. Составляется брачный контракт. Во время помолвки жених дарит девушке золотое кольцо, которое та носит на правой руке. Замужние женщины носят кольцо на левой руке. Невесте принято дарить золотые украшения на смотрины, помолвку и свадьбу. Подарки делают как жених и его родня, так и родители и родственники самой невесты. Кроме того, муж обязан дарить жене украшения по ее выбору в честь рождения каждого ребенка. Существует стандартный набор драгоценностей, которые невеста получает в день свадьбы. Это серьги, ожерелье, диадема и кольцо. Их на девушку надевает будущая свекровь. Встретившись, молодые и их родители отправляются к шейху, который скрепляет союз согласно религии. Обычно шейх проводит церемонию прямо в доме одного из молодоженов. После танца начинается трапеза. Молодожены обходят каждый стол, приветствуют и благодарят гостей за то, что почтили их визитом. Они подают присутствующим белое миндальное печенье «Гарайби», а в конце разрезают огромной саблей свадебный торт. Ливанцы очень любят пышные торжества и поистине королевский размах. Свадебные гуляния продолжаются от 3 до 7 дней. Семейные отношения также полны традиций. Обычно каждая большая семья каждое воскресенье собирается в доме родителей или старшего брата. А так как семьи большие, то и семейный день проходит шумно и весело. На таких встречах обсуждают жизнь всей семьи, и дети обязательно прислушиваются к мнению родителей и старшего брата. Религия в Ливане играет огромную роль во всех сферах жизни общества. Даже политическое устройство республики основано на конфессионализме, предполагающим организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. Во время завоевания страны арабами в VII веке практически все население Ливана, который в то время находился под властью Византии, исповедовало христианство. Ислам пришел в Ливан через осевших на его землях воинов-мусульман. Ливан имеет самый большой процент христианского населения из арабских стран, и христианство, и ислам в Ливане представлены в виде множества разнообразных конфессий. Вот таким является Ливан в 21 веке.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Герёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. Выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о том, как смириться перед Богом и не требовать своего. О Христе сказано: «Ты шел, как написано о тебе. Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Только сейчас я понимаю борение Твое в Гефсиманском саду. Борение не с Отцом и волей Отца, а с собой и правом своим не пить чашу сию. Ибо ты мог умолить Отца, и послал бы Он легионы ангелов в помощь тебе, и вознес бы тебя к себе, как Сына возлюбленного. Знал ты об этом, Господи, и владел таким правом, потому и боролся не с Отцом, и снизошли к тебе не легионы, а только один ангел, не спасать тебя, а укрепить на путь крестный. Как не прикословить тебе, Боже? Как знать определение Твое для меня? Как часто извращаем мы учение Твое, принудив тебя, как Самсона, молоть на наших собственных жерновах? Как насмеялись над силою Твоей, утверждая: «Все, чего не попросите в молитве, будет вам». При этом презрели слова Твои, когда Ты сказал: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие Иоанна, 15 глава, 7 стих. Но что мне слова Твои? Что воля Твоя? Мне нужна Твоя сила для исполнения воли моей. Не желаю слушать Тебя, желаю говорить, дабы Ты слушал. Если же я оставляю за Тобой право говорить, то право это только отвечать на то, что я говорю Тебе в молитвах своих, не более. Помилуй, Господи, избавь от прикословий Твоей воли. Хочу молиться духом больше, чем умом. «Буду молиться Духом», — пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 15 стихом. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 мая, и наша тема сегодня — «Когда Бог призывает вас, Он дает вам снаряжение». И наше место Писания — послание к Филиппийцам 1:6, где апостол Павел говорит, «Будучи уверен в том, Павел говорит, я в этом уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Слово «совершать» — перевод греческого слова «эпителео». «Телео» — форма слова «телос», которая описывает что-то зрелое, завершенное, полностью дозревшее. Добавление «эпи» в начале усиливает значение. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «эпителео» — картину небесной силы, которая поднимает вас и несет с собой. Апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, когда Бог начинает в вас благое дело, Он снаряжает вас. Он посылает свою силу, чтобы поднять вас и пронести вас по всему пути. Эпителео. Вы входите в зрелость, готовность, завершенность. Вы входите в то, что Бог призвал вас совершить. Вы здесь не сами по себе. Когда Бог призвал вас, Он также снаряжает вас силой, которая понесет вас до дня, когда вы будете полностью готовы. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить, ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим». Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 21 мая. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Послание к Римлянам, 6 глава, 12 стих. В этой жизни наши тела смертны, но знаем, что мы обретем духовные тела. Апостол Павел предостерегает, чтобы грех не царствовал в смертных телах, чтобы нам не повиноваться его желаниям. Для получения духовного тела нам нужно повиноваться желаниям Духа. Конечно, тело желает грешить, и оно не наследует небесного царства, а по Слову Божьему истлеет и исчезнет. Оно хочет всем насладиться в этой жизни, но Дух знает, что есть вечная жизнь и заботится о нашем спасении, чтобы нам не страдать вечно. Я уверен, что христиане последних дней должны обновить свое мышление, стать людьми, имеющими духовное мышление и противостоящими греху. Так чудесно, когда грешное тело преображается в храм Святого Духа. Стройте храм Святого Духа в ваших телах. Исполняйте желания Бога, а не тела. Пусть Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 мая. Будьте духовно живы. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к Римлянам 8:2. Когда мы пытаемся заслужить расположение Бога, исполняя всевозможные религиозные предписания, мы терпим неудачу, и у нас опускаются руки. Иисус в совершенстве исполнил закон вместо нас и оплатил все, что мы задолжали Богу из-за своих грехов и несправедливости. Он дал нам возможность приходить к Богу на основании веры в Него, а не на основании собственных заслуг. Иисус сказал, что если мы любим Его, мы должны соблюдать Его заповеди. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:15. Он не говорил, что полюбит нас только после того, как мы исполним все его повеления. Бог любит нас безусловно любовью и хочет, чтобы мы откликались на его любовь, стараясь проявлять послушание. Он также хочет, чтобы мы знали, даже если мы совершаем ошибки, мы можем быть полностью прощены в тот же миг. По условиям Ветхого Завета, грех неизбежно приводил к духовной смерти, но закон любви, по которому мы живем теперь, приносит жизнь. Божья любовь совершенна. Понимание того, что мы не обязаны постоянно вести себя идеально, сбрасывает с наших плеч ненужный груз и позволяет наслаждаться Его присутствием и слышать Его голос. Божье слово на сегодня. Смерть Иисуса на кресте дала нам возможность наслаждаться близким общением с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Герёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает The Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: снова бытия.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Что говорит Библия об усыновлении и опеке? Можно ли и нужно ли христианам заниматься этим?
1: Библия, конечно же, говорит об этом очень важном вопросе. И на память приходит несколько мест Священного Писания. Наверное, прежде всего, это тот текст, в котором написано, что истинное и непорочное благочестие заключается в том, чтобы презирать сирот и вдов, то есть заботиться о них. И это в действительности очень близко связанный вопрос с сутью христианства. Христианство и заключается в милосердии. Христианство и заключается в том, чтобы мы могли сострадать и заботиться о тех, кто нуждается, о тех, кто находится в более сложном положении. Так вот, в Библии ясно повелевается, чтобы мы заботились о сиротах и вдовах. Кроме того, в Библии говорится также о том, что Бог, Он усыновил нас через Иисуса Христа. То есть Бог сотворил людей. Но люди на определенном этапе жизни, они восстали против Него. Это то, что называется грехопадением. И Бог для того, чтобы их спасти, Он посылает Сына Своего, Иисуса Христа. И спасение возможно только тогда, когда люди верою принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. И так написано, что мы спасены в Нем. То есть спасение возможно только в Иисусе Христе. По этой причине, спасая нас, Бог делает нас своими детьми. И так и написано в целом ряде мест Священного Писания о том, что Он усыновил нас, Он сделал нас своими детьми. Вот именно с этим отношением мы должны подходить к вопросу усыновления. Это, конечно же, очень важный вопрос. То есть ясно, что Бог хочет этого. Другой вопрос, насколько и когда люди могут это делать. Усыновление или опека требует достаточно большой ответственности. Она требует, прежде всего, большой любви к этим сиротам, к детям, которые остались без родителей. Она требует жертвенности, она требует выносливости. Конечно, все это естественная часть нашей христианской жизни. Все это, конечно же, имеет очень большое воздаяние, вознаграждение. И Бог говорит,

0: говорит о том, что Бог благословляет тех, кто заботится о неимущих или о страдающих, или вот о тех, у кого лишения, кто переживает такие лишения. Вот. Но вместе с этим, как я уже сказал, что это ситуация, которая требует очень серьезного подхода. По этой причине каждый христианин и христианка, перед которыми встает такой вопрос, они должны посмотреть прежде всего на то, что Бог хочет этого. Конечно же, это очень нужное и полезное дело. Во-вторых, нужно посмотреть, готов ли я или готовы ли мы к тому, чтобы пойти на этот шаг. И если вы увидите эту готовность, посоветуйтесь с людьми, которые занимались подобным служением или занимаются подобным служением. Посмотрите, поучитесь у них. Спросите у служителей церкви, которые могли бы посоветовать вам, зная вас. И сделайте первые шаги. Сделайте шаги к тому, чтобы, может быть, познакомиться с программами усыновления, с агентствами, которые занимаются этими вопросами. И таким образом вы можете не только позаботиться о физической жизни ребенка, но если вы верующий человек, вы можете предоставить шанс этому ребенку познакомиться со спасительным Евангелием Иисуса Христа и, в конце концов, обрести спасение.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Были два брата. Они разделили между собой отеческое имение, и один из них остался дома, а другой прожил все, что было ему дано, и ушел в чужую сторону, будучи не в состоянии переносить стыда от бедности. Эту притчу нашел я нужным сказать для того, чтобы вы знали, что отпускаются и грехи, сделанные после крещения, если мы будем внимательны. А это говорю не для того, чтобы вовлечь вас в беспечность, но чтобы отвлечь от отчаяния, потому что отчаяние причиняет нам больше зла, нежели беспечность. Итак, этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения. А то, что он означает падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может назваться без крещения. Он и жил в доме отеческом, и получил долю во всем отеческом имуществе, а прежде крещения нельзя не воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на общество верных. Притом блудный сын был братом жившего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Итак, этот блудный сын, дойдя до крайней степени порока, что говорит? «Возвращусь опять к отцу моему». Отец для того и отпустил его, и не помешал ему уйти на чужую сторону, чтобы он на опыте узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит словами, дает урок самими делами. Об этом он говорил иудеям. Так он, когда, потратив через пророков множество слов, не убедил и не склонил их, то, определив дать им урок наказанием, говорит к ним: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Следовало бы верить ему и прежде самого события, но так как они были настолько бесчувственны, что не верили его увещеваниям и советам, коими он предотвращает их от порока, то он уже попускает самим событиям вразумить их, дабы хотя таким образом снова привлечь их к себе. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и познавший опытом, как гибельно удаление из дома отеческого, возвратился, отец не позлопамятствовал, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? От того, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование и пиршество, и праздники, и светел, и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порок? Не за порок, человек, но за возвращение в дом. Не за грех, но за покаяние. Не за худые дела, но за исправление. И что еще больше, когда старший сын огорчился этим, отец и его ласково успокоил, говоря: «Сын мой, ты всегда со мною, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 31-32. Когда, говорит, нужно спасти погибшего, то тут время не суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не подвергает его взысканиям и наказанию за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне. Ведь столько времени он провел вдали от нашего сообщества, боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Поэтому, говорит, брат твой сей был мертв и ожил. Не смотри, говорит, на настоящее, но подумай о великости прежнего несчастья. Перед тобою брат, а не чужой. Он возвратился к отцу, который не может помнить прежнего, а охотнее помнит только то, что может побудить к состраданию, милосердию, любви и снисходительности, свойственной родителям. Поэтому и сказал отец не о том, что сделал блудный сын, но о том, что он потерпел. Напомнил не о том, что он истратил имущество, но о том, что перенес множество несчастий. С такой же или с еще большей ревностью искал пастырь овцу. Здесь сын сам возвратился, а там сам пастырь пошел и, найдя овцу, привел ее и радовался о ней больше, чем о всех возвратившихся благополучно. Смотри еще, как и возвратил. Не бичом погонял, но, возложив на плечи, принес и снова соединил со стадом. Итак, зная, что Бог не только не отвращает от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших и, найдя их, радуется о них более, чем о тех, которые были в безопасности. Не будем ни отчаиваться, согрешив, ни излишне надеяться на добрые дела, но и живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть, а когда согрешим, станем каяться. Что сказал я вначале, то говорю и теперь, а именно, что и излишняя надежда стоящего и отчаяние лежащего, то и другое гибельно для нашего спасения. Потому Павел, предостерегая стоящих, говорил, «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И опять, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. А восставляя лежащих и побуждая к большей ревности, писал Коринфянам так, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись, оказывая этим, что слез достойны не столько согрешающие, сколько не раскаивающиеся во грехах. Да и пророк грешникам говорит, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? И Давид их же убеждает, говоря, «О, если бы вы ныне послушали гласа его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне». Итак, доколе говорится это ныне, не будем отчаиваться, но имея благие надежды на Господа и помышляя о бездне его человеколюбия, изгнав из совести все злое, с великим усердием и надеждою, возьмемся за добродетель и покажем самое глубокое покаяние, дабы здесь, сложив все грехи, с дерзновением могли мы стать перед судилищем Христовым и получить Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Ты не ошибка. И сотворил Бог человека по образу своему. Мужчину и женщину сотворил их. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Глядя на себя в зеркало, человек может быть недоволен тем, что он видит. Кому-то не нравится строение его тела, кому-то цвет глаз, кому-то волосы, рост или черты лица. Человек начинает сравнивать себя с другими, искать в себе недостатки и постепенно привыкает смотреть на себя, как на неудачное создание. Но ты не ошибка. Бог сотворил тебя именно таким человеком. Твоя внешность, твоя жизнь, твоя мужская или женская природа не являются случайностью. Все это находится в Божьем замысле о тебе. Поэтому важно учиться принимать себя перед Богом и не позволять навязанным образом разрушать твое отношение к себе. Есть люди, которым трудно принять не только свою внешность, но и свой пол. Это особенно глубокая ложь. Бог не случайно сотворил человека мужчиной и женщиной. Он вложил в это смысл, особую силу и часть своего порядка. Поэтому не спеши бежать от того, каким Бог создал тебя. Проси Его показать тебе, каким мужчиной или какой женщиной Он задумал тебя видеть. Ведь ты не ошибка. Ты Божья идея и Божье творение. Бог сотворил тебя. Просто прими, что Бог все творит идеальным, в том числе и тебя. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне принимать себя как Твое творение. Освободи меня от сравнения с другими, от недовольства собой и от навязанных этим миром образов. Покажи мне, каким человеком Ты задумал меня. Помоги мне жить в согласии с Твоим замыслом и видеть в себе не ошибку, а Твое творение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. История о халифе Аль-Мансуре, 754-775 года. Наместник города Куфы никак не мог сосчитать жителей города, чтобы определить размер суммарной подушной подати. Жители под разными предлогами уклонялись от переписи. Халиф же поступил следующим образом. Сначала он велел раздать каждому жителю города по 5 дирхемов, серебряных монет, в качестве подарка. Никто, естественно, не отказался от получения этого дара. Понятно, что число жителей оказалось легко установляемым. После этого Аль-Мансур обложил каждого жителя податью в размере 40 дирхемов с каждого. Зная совершенно достоверно размеры той суммы, которую Куфа должна была выплатить. Однако, друзья.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароет корни где угодно, или под еврея закосят. И синагогу посещают, субботу бережно хранят.

вам скажу. А быть евреем так непросто, закон весь нужно исполнять. А все исполнить невозможно, нужна на это благодать.

Псалом 18. Небеса проповедуют славу Твою. Все вещает о Божьих делах в мироздании. Передаст свою речь день грядущему дню.

чей бы слышался голос в домах и оконцах. Когда Бог созидал темноту и рассвет на просторах вселенной, и небо, и солнце. И выходит оно, словно шар золотой, как жених из роскошных покоев чертога, оживляя всю землю своей теплотой, утверждая могущество вечного Бога. Закон Божий всегда и во всем совершен, умудряет простых и дает откровенье, и поистине радостен, счастлив, блажен, кто исполнил Господний наказ, повеление. Божья заповедь дивна, светла для народа. Страх Господень пречист, пребывает навечно. Божий суд — вожделение злата и меда. Раб Господний, храним по молитве сердечной. Кто усмотрит свои на земле прегрешения от умышленных, тайных, храни меня, Боже. Тогда буду избавлен.

царство, в Господню обитель. Пусть слова мои будут и помышления благоугодны Тебе.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Аллилуйя, слава Иисусу. Прославим Господа. Иисус, ты навек спасен, Иисус. Не на время, но навечно. С Иисусом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. Выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает The Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Вне всякого сомнения, Земля по другую сторону океана, ясно указанная на карте, была восточным побережьем Соединенных Штатов Америки. Но беженцам не следует селиться там, гласило пророчество. Они должны ехать до западного побережья Новой Земли. Там, писал юноша-пророк, Бог их благословит. И они будут преуспевать, и их наследие будет благословенным народом. Немного позже Ефим написал второе пророчество, но все, что о нем было известно, то это то, что оно было написано на более отдаленное время, когда опять нужно будет спасаться бегством. Ефим просил своих родителей запечатать это пророчество в конверте и повторил указания, полученные в видении на это время. Ему было сказано, что только будущий пророк, избранный Богом для этого дела, сможет открыть конверт и прочитать пророчество для церкви. А если кто решится открыть конверт преждевременно, тот умрет. Многие в Каракала с большим недоверием отнеслись к таким выдумкам маленького мальчика. Все же где-то должна была быть разгадка этому чудесному писанию. А может быть, он секретно научился читать и писать лишь для того, чтобы пошутить над жителями деревни? Другие, наоборот, убедились, что Ефим – юноша-пророк, и его предсказания были правдивыми. Всякий раз, когда свежие новости политических беспорядков достигали этих спокойных холмов около горы Арарат, жители открывали пожелтевшие от времени страницы пророчеств и опять читали их. Трудности между турками-мусульманами и христианами-армянами достигли в это время большой напряженности. В августе 1896 года, за 4 года до того, как у дедушки произошел случай с бычком, турецкая толпа вырезала больше, чем 6 тысяч армян на улицах Константинополя. Прошло много времени с тех пор, как дано было это пророчество, и Константинополь был довольно далеко от Каракала. Верно, пророчества в Библии были сказаны за десятки лет и столетия до их исполнения. Но многие в Каракала, в том числе и мой дедушка, верили, что подлинные пророческие дары прекратились со времени составления Библии. Немного позже, в начале 19 столетия, Ефим объявил, что приближается время для исполнения слов, которые он написал около 50 лет тому назад. «Мы должны спасаться в Америку. Все, кто останутся здесь, погибнут». Некоторые семьи пятидесятников Каракала начали собирать свои унаследованные пожитки, приобретенные их предками с незапамятных времен. Ефим и его семья были первыми из числа выезжающих. Остающиеся в Армении сопровождали уезжающих насмешками. Скептически настроенные и недоверяющие, включая христиан, не верили, что Бог может дать такое детальное указание для людей современного века. Но предостережения эти оказались правдивыми. В 1914 году настало время невыразимых

ужасов для Армении. С беспощадной аккуратностью турки начали кровавую расправу выселения 2/3 армянского населения в Месопотамскую пустыню. Свыше 1 миллиона мужчин, женщин и детей погибли в этом смертном походе, включая и жителей Каракала. Другие 500 000 были вырезаны в деревенских погромах, которые позже заимствовал Гитлер для уничтожения евреев. Мир не вмешался, когда турки уничтожали армян. Он лишь напомнил своим наблюдателям, что он не вмешается и теперь. Немногим, кому удалось спастись из окружения, рассказывали о великом геройстве захваченных. Они говорили, что турки иногда предоставляли христианам возможность отречься от веры взамен спасения жизни. Они обычно запирали христиан в конюшню или сарай и зажигали. «Если вы желаете признать и исповедать Магомета вместо Христа, то мы откроем вам дверь». Во всех таких случаях христиане избирали смерть и с хвалебными гимнами на устах погибали в пламени. Кто послушался предупреждения юноши-пророка и бежал в Америку, с ужасом слушали эти рассказы. Дедушка Демос был первым из уезжающих. После его опыта с русским старцем он больше не сомневался в верности пророчества. В 1905 году он продал ферму, которая была семейным наследством из поколения в поколение, за очень низкую цену. Из остальных вещей он взял лишь то, что можно было понести на плечах, включая в эту тяжелую ношу медный самовар, разжигаемый дровами. Забрав свою жену и 6 дочерей, Шушан, Эстер, Сирун, Мага, Ирхан, Хамас и гордость своей жизни 13-летнего Исаака, он отправился в Америку.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь. Я и ты вместе.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

глазах проснуться. Но что поделать?

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

тебя вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

0: ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.
1: Епи.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем наших гостей сегодня.
3: Мир вам, Божий, дорогие слушатели.
4: Доброе утро.
2: И у нас сегодня здесь Сергей Юрьевич Накул и Дмитрий Дмитриевич Гула. Да вот мы с вами собрались вместе порассуждать на одну тему. Я предлагаю тему. Тема ученичества в церкви. Недавно большая конференция прошла. РЦХВЕ много говорили о слове, о Библии, каких-то затрагивали вопросов. И мне кажется, вот в этой связи тема ученичества актуальна.
3: Ну, все живое должно расти, видоизменяться, преображаться, чтобы приносило добрый плод. Поэтому без наставления от начала, без сопровождения наставников, все будет происходить гораздо медленнее и может вообще выйти не в ту сторону, когда сам себя человек обучает. Поэтому так Бог устроил. Есть всегда младенцы, отроки, юноши и отцы. У каждого своя функция в определенный период учить и учиться.
2: Но вот ученичество, и здесь, знаете, мне кажется, в конфликт с этой темой, с идеей ученичества вступает идея команда образования. То есть, ну, иногда кажется, что нужно просто иметь хорошего лидера и хорошую команду и достигать каких-то определенных целей. И вот насколько здесь есть противоречие? То есть можно ли обойтись, ну, скажем так, привлечением достаточно способных людей и просто делать то, что нужно?
4: Ну, я думаю, что, да, образование команды – это очень важно. Но важно, какими принципами будет руководствоваться эта команда. Кто лидер? Или личность человеческая, или Бог, или Дух Святой. Вот. Потому что Господь говорит в отношении Нового Завета – что вложу в сердца ваши дух свой и напишу на сердце вашем заповеди мои и в мыслях вложу их. Поэтому если у человека нет обновленного разума, нет в сердце Духа Святого, то он может руководствоваться человеческими принципами, принципы успеха, а где-то, может быть, даже какого превозношения. Но когда мы следуем за Христом, то мы становимся учениками Иисуса Христа.
2: Вот очень важный момент. Мы не просто последователи, мы ученики.
4: Да.
3: Видишь, Христос, когда уходил, говорит, что лучшее, чтобы я ушел, потому что придет другой. Он, говорит, научит и наставит вас на всякую истину. И мы читаем, что все по жизни знаем, что все водимые Духом Божиим суд Сыны Божии. То есть когда мы крещение принимаем, мы обещаем ему добрую совесть. То есть мы по жизни, сколько живем, мы ученики, а он учитель, который научит и наставит нас на всякую истину.
2: И вот здесь тогда возникает один из самых, на мой взгляд, больших конфликтов, когда есть объяснение и есть просто требование. Вот мне кажется, ученичество – это когда есть объяснение, а лидерство и последователи – это когда есть требования. Вот ты не понимаешь, но ты просто делай, как я тебе сказал. Вот. А потом когда-нибудь поймешь, если Бог даст. И вот что, как вот это убрать, как это изменить, или где правильно?
4: Ну, я помню свой призыв, когда Бог меня призывал. Причем еще не призывал на служение, а именно призывал к покаянию, призывал следовать за ним. И я, как бы не слыша вот эти слова «следуй за мной». Вот «следуй за мной» они до сих пор для меня являются как руководящим таким глаголом. «Следуй за мной», то есть «следуй не за людьми», «следуй за мной», «следуй за Христом». И когда ты следуешь за Христом, 100% ты будешь идти на конфликт с людьми. Потому что принципы и, может быть, интересы людей иногда пересекаются настолько, что они входят в конфликт. Поэтому, когда ты следуешь за Христом, ты понимаешь, что ты должен сохранить принципы, ты должен сохранить вектор. А Иисус сказал, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Поэтому...
2: То есть он будет понимать, что он делает, куда он идет, зачем он это делает. Я ему объясню.
3: Ну, не всегда так, потому что младенец не смыслит. Естественно, младенцу нужно, как апостол Петр советует, выпить много словесного молока, чистого словесного молока.
2: Словесного
3: молока, да. То есть это наставление, делай так и делай так. Он говорит, а я не хочу, или давай я по-другому. Иногда что-то можно и позволить сделать младенцу по-другому, но если мы взять физических детей, мы их ограничиваем, мы наставляем их и так далее. Уже если человек отрок, мы уже также ограничиваем его. Если к младенцу по первому зову прибегаем, то к отроку уже говорим, потерпи, не один ты, собери сам свои игрушки вот, и так далее. То есть духовный возраст, он такой же, потому что если естественно, младенец, он ничем не отличается, сказано, от раба. И ему нужен где-то водитель.
2: Я согласен, но это школа, и есть первый класс, второй и до одиннадцатого. И понятное дело, что никто не посадит первоклассника там с последним классом, ну что он там понимает. Да. В то же самое время и тот, который... В 11 классе он скорее будет учить первоклассников, чем сидеть с ними там буквы какие-то писать. А тем не менее, есть градация в учении, но это учение.
3: Да.
2: Это учение, это терпение, это труд. Вот мне кажется, это даже неимоверный труд. Вот такой вопрос. Ведь Христос набирает в ученики не самых способных людей, казалось бы. Как вам кажется?
3: Он и избрал их с особой способностью, которая у них, и которую, как я думаю, он употреблял, именно занимаясь, подавляющее большинство из них были рыбаки, ибо именно занимаясь этим промыслом, они были внимательны к погоде, к сорту рыбы, к времени, когда выходить на лов, когда нет, когда Христос посылает, он говорит, нет, уже не будет, напрасно забрасывать сейчас сети. Всю ночь забрасывали, ничего не ловили. То есть они были внимательны того, той среде, и хорошо знали, в которой они находились. Не только профессионально, как рыбаки, но и непосредственно вот к тем законам, которые существовали на море.
4: Ну, я думаю, что в вопросе ученичества очень важно, кто над тобой стоит, кто рядом с тобой стоит. У каждого человека, начиная с детства, заповедь с обетованием. Есть заповедь, есть обетование. То есть есть то, чего мы желаем, есть то, через что мы проходим. И начиная с детства, каждый ребенок проходит через послушание. Вот тебе и благо. То есть, если ты послушен, тебе будет благо и от родителей, и от Бога. А когда мы приходим в церковь, приходят-то и взрослые люди. А если они в детстве не были послушны? А если они, более того, были еще и преступниками? То здесь как раз становится первый вопрос. Я буду послушен Богу. И вот люди охотно слушают Бога, но неохотно слушают людей, потому что срабатывает вот этот принцип гордости, принцип даже противления, что вот и в своей нраве. Я хочу, я так считаю, мне так надо, у меня свои цели. Ну, а когда цели совпадают с Богом, тогда ты послушен и Богу, и людям, потому что Бог дает учителей тоже не просто так. И некоторых дает строгих, некоторых дает злых, но Бог всем этим руководит. А у Иисуса был самый лучший учитель Бог, но окружение, которое было среди Него, это же были люди, которые ненавидели Его, предавали Его. Но были и те, которые слушали Его, и те, которые стали учениками. Поэтому вот Иисус сказал, «Меня слушали, вас будут слушать. Меня гнали, вас будут гнать». Поэтому вопрос и ученичества очень важно осознать, что Бог для меня является номер один – Но люди, которые вокруг меня, они тоже имеют важную, значит, важную роль для меня в моем формировании как характера.
2: Но я смотрю, я соглашаюсь с тем, что апостолы, ученики, многие из них рыбаки, но там, кстати, не все. Там есть и мытарь, там есть и зелот, там есть и другие, которые занимались другим родом деятельности. В основном рыбаки, галилеяне. Ну, вокруг озера живут, поэтому чем им и заниматься. Но мне кажется, Христос, вот как учитель, он мог бы набрать любых людей, он мог бы набрать даже книжников и объяснять им на других притчах, как работают принципы Царства Божия. Он берет вот этих. Что он в них увидел? Или это не важно, в принципе, кто учится, важно, кто учит?
3: Наверное, и то, и другое. Конечно, прежде всего, если взять, что Господь как учитель, то он справился бы с любыми. Но Господь всегда что-то видит в сердце человека, насколько она способна действительно к обучению. Набирают спортсменов, и внешне они выглядят, мальчишки все одинаково, буйкие и прочее. Но одни более оказываются эластичны, ну, если там прыгать на батуте там, или на каких-то других этих самых инструментах использовать. А кто-то не может вот быть таким. Естественно, идет отбор.
2: То есть у ученика должны быть качества?
3: Определенные, да.
2: Он должен быть способным учиться. И я так понимаю, что Христос призывал учеников следовать за ним. То есть это было постоянное движение. Это интересно, у него не было места, где у него был класс, куда можно было бы приходить, ну, как сегодня школа. То есть его школа – это вот где он, там и школа. Куда он пошел, там и ученики. Получается, вот так у нас. Но тем не менее, ученики… Я не знаю, хотел задать вопрос. Вот каждый из нас здесь сидящих, мы считаем себя учениками Иисуса Христа?
3: Ну, абсолютно. Я думаю, что любой христианин, хоть ты трижды епископ, ты не семь пядей во лбу, ты понимаешь, что ты ученик, и ты постоянно просишь Дух Святой, научи, настав, подскажи, открой. И это все процесс обучения. Иногда ждать приходится долго, ты о чем-то долго молишься, прежде чем оно откроется тебе.
4: Ну, первая притча, которую Иисус говорит и народу, и слышат это ученики, притча о сеятеле.
2: Вышел сеятель
4: сеять. Да, вышел сеятель семя сеять. И ученики задают вопрос: Господи, а о чем притча-то сия? А он им говорит: если вы этой притчи не понимаете, как все остальное уразумеете. Для них это была первая притча, как ученичество, что слово, в которое мы верим. То есть, если мы верим в слово, мы становимся учениками. Если это слово проходит мимо нас или заглушается, то тогда мы не принесем плода.
2: То есть, для них это был тест, скажем так. Вот вы поступили в школу, и для вас тест. Вот простая притча о сеятеле. Как вы ее понимаете? Да. Никак не понимаю.
3: Господи, с наглядным пособием. То, что явно было видно. Разные почвы.
2: Ну, как сегодня. Вот у нас тоже в МТИ набирают, и тоже нужно пройти определенное собеседование. И вот интересно, никто из них не прошел этого собеседования, никто не объяснил, но никого не прогнал.
4: Ну да, но интересно, что многие обращают внимание на четыре почвы, которые там есть. А что сказал сам Иисус? Какой вывод сам Христос сделал? Именно вывод находится в его словах. И он говорит: не принесло плода. Не принесло плода. То есть самое главное – это плод. Значит, если мы ученики, то мы должны принести плод. Какой плод ожидает от меня Бог? Вот самый главный вопрос. Какой плод я должен принести? И в этом смысл моей жизни. Также, если кто-то следует рядом за Христом, самый главный вопрос, чтобы подсказать ему, какой плод ты приносишь сегодня, что ты делаешь, что от тебя Бог ожидает. И когда от человека ожидает Бог, то ему не важно, он бизнесмен или он управляющий, но если Бог ему скажет подметать и наводить порядок, то для него это будет самое почетное служение.
2: А он может задать вопрос: Господи, а зачем?
4: Но если он ученик, он не задает вопроса.
2: А вот это мне непонятно, почему ученики должны задавать вопросы, а учителя должны отвечать.
4: Они как раз такие проблемы, что когда они задавали вопросы, вот, они не понимали его. А вот когда они верили словам, вот тогда это ученичество было настоящим. То есть здесь вот этот удивительный факт, что когда ты спросишь человека, зачем ты это делаешь, тебе объяснили, что это важно, он говорит, нет, мне Бог сказал. И вот когда ему Бог говорит, ну, тогда все становится на место.
3: Ну, мы читаем, что в каких-то местах, говорит, потом они спрашивали его, или он потом, они при всех наедине наставлял их. Здесь я очень согласен, в конечном итоге все ученичество, оно рассчитано на то, что приносили плод, о плоде чуть позже поговорим. Но также, я думаю, другая сторона.

0: уже много плода, то есть им нужно было и от всех освободиться, от каменистой почвы, им нужно было гораздо глубже вот, пустить Божье Слово в себя и позволить ему производить действие, потому что Божье Слово, оно живое и действенное, оно производило в них определенное внутреннее формирование их сердца, затем от всего хорошего, там, может быть, хорошего, но слишком много, так что было идей, желаний и помыслов, нужно было оставить одно, то, что вырастало из Божьего Слова. И вот как бы это был такой процесс ученичества, к чему он предвел их. И они действительно, пришло время, прошли через многие переживания, и уже их жизнь была 100% им занята, и для него посвящено, как Павел, апостол Павел позже напишет, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
1: Но вот вопрос плода, который должны принести ученики, да, и слово, которое попадает в их сердца, они-то должны понимать, что это за плод. И Христос ведь объясняет, Он говорит, главный плод – это жизнь вечная. То есть вот есть некое обетование для каждого ученика, которое он обязательно стяжает. И это обетование, ну, что с ним может сравниться? Ведь Петр так ему и говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Не просто «куда нам идти, ты нас позвал», он говорит, «куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни». Вначале ты просто позвал, а теперь-то, ну, я понимаю. Я твои слова вот, ну, как-то осознаю. И мне кажется, что вот это то, над чем работал Христос постоянно, он пытался им объяснить.
2: Ну, я думаю, вот очень яркий пример ученичества описано в Евангелии от Луки, 15 главе. Там первый стих говорит о том, что мытари и грешники приближались ко Христу. И второй стих, что фарисеи и книжники роптали. Вот пример реакции на Христа. Одни искали, другие роптали. И вот в этой главе Иисус рассказывает три притчи, очень важных три притчи. И я бы хотел обратить внимание на выводы самого Христа. Вот какой вывод самого Христа? Он не дает прямой ответ мытарям, он не обличает их прямо, но через притчи Он им ясно показывает, как они должны были реагировать на покаяние грешников, мытарей, о которых они роптали. То есть мало того, что они роптали, еще и Христа обвиняли. И вот Господь говорит им очень ясно, что вам бы надобно радоваться и веселиться об одном кающемся грешнике. Потом вот притча о блудном сыне, что он обнял его, он принял его. И говорит, будем веселиться и радоваться. То есть вот реакция на ученичество, когда человек видит покаяние другого человека, он радуется, он веселится, он вместе с Богом торжествует вот эту победу над грехом, победу над смертью и ликование о том, что вот она вечная жизнь. Да, вечная жизнь является самой большой ценностью для человека. Но как к ней относиться в церкви, когда люди каются, не уходить с собрания, а радоваться, поздравить, обнять, сказать, ты мой брат, ты моя сестра, слава Богу, я вместе с тобою радуюсь о твоем спасении. Вот как бы вот эта глава очень яркий пример, почему фарисеи и книжники не стали учениками. Они не поняли главного смысла, что Бог послал Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб.
1: Но они не приняли Его как учителя для себя. Они Его приняли как учителя, как факт. Вот ты учишь, ты учитель, да, но для себя не приняли. Не поняли, чего-то не поняли. То есть их учение, которое было в них сильно глубоко, оно вступило в конфликт с учением Христовым. Угу. Но это конфликт учений. Это ведь не конфликт позиций. Вот мытари и грешники приближались. Почему? Но ведь они, казалось бы, дальше стоят. Но они хотели учиться. Они приняли его как учителя для себя.
2: Они наблюдали. Они наблюдали. Вот так же и сегодня религиозная среда, которая, может быть, вначале была такая горячая, жаждущая, но вдруг поднимается какое-то новое движение, которое любит Бога, жаждет, и для них цель – это спасение людей. Но они не такие, как мы. Они делают не так, как мы. И

0: Например, вот 99-й псалом говорит о том, как мы можем славить Бога. То есть настолько ликование, торжество. Но традиционно, например, человек, который не привык к этому, для него это будет чуждо. И вот конфликт восприятия. Вот так и фарисеи, и книжники, они должны были первыми пойти, но они же уже знают как. У них есть опыт учить. Они учителя. Они не ученики, они учителя. И поэтому, конечно, сложно было, будучи учителем, стать учеником. Это точно так же, как каждому человеку, который прошел 30, 40 и, может быть, какую-то позицию занял во Христе, ну, как Бог дал ему позицию влияния, позицию власти, и остаться учеником, это, наверное, одна из самых сложных задач.
1: Ну, это я слышал, у тренеров и у спортсменов есть эта проблема, когда спортсмен, он с каким-то тренером доходит до определенного предела. И дальше уже не совершенствуется. И нужно менять тренера, потому что иначе как дальше двигаться? Но это ломка. Это ломка для спортсмена, потому что новый тренер, новые подходы.
2: Вот очень хорошую мысль сказал за нового тренера. Ведь весь мир был устроен так, как он устроен. Душевные люди учили в разных сферах душевным вещам, которые были, в общем-то, понятны. Ну, кто-то более талантливый и как учитель, и как ученик. Но здесь пришел другой учитель. Учитель, который начал учить совершенно не о земном, не о человеческом, не о том, что может вот так просто воспринять разум, о вещах сверхъестественных. Христос сказал, говорит, «Я есть семя, и кто его примет, вот тот переживет сверхъестественное переживание, то, что мы говорим, рождение свыше. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Соответственно, было очень сложно даже продвинутым учителям, я не говорю там мытарям и грешникам, воспринять то, что он говорил. Они были до глубины души уверены в том, что они учителя, они знают как, они стояли на букве, хотя эта буква была также неоднозначно ими воспринимаема. Поэтому, когда Христос пришел и начал учить, он стал учить совершенно о новом образе жизни, о восприятии совершенно уже не земного, а небесного свойства учения, которое противоречило логике, сложившимся правилам среди живущих на земле, так сказать, падшего грешного творения. Поэтому здесь, конечно, нужен другой был пришедший с небес. Для чего? Для того, чтобы это семя, его сеять, и оно приносило породу своему. Иными словами, люди спасались. Вот то, о чем Дмитрий Дмитриевич говорит. Как приведу, он за блудного сына, а мне пришло на память, когда Христос говорит, если у вас, говорит, 100 овец и одна пропала, не оставит ли, говорит, и не пойдет ли искать. Если случится, что найдет, вот это его отношение, говорит, с радостью возьмет на плечи и понесет ее, и будет о ней радоваться больше, нежели о 99. Вот насколько здесь вопрос не просто научить и сделать человека специалистом, как вот в этом мире стремятся, это нормальное стремление, чтобы были квалифицированные в любой сфере специалисты, а здесь человек, который обретет вечную жизнь, потому что Христос пришел учить о том, как обрести вечную жизнь. Как вы, обретя эту вечную жизнь, сохранить и расти в новом учении, которое он принес, или образе жизни, взаимоотношений и с врагами, и друзьями, и так далее. Реакция совершенно противоположная. Говорит, благословляйте, Нагорные проповеди, благословляйте ненавидящих, проклинающих, молитесь, да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть рожденный Отец – это тот, который родил тебя, выносил и родил. Да. Будете сынами Отца вашего Небесного.
1: Мне вот интересно, если себя представить, Дмитрий Дмитриевич, если вы пастух, и вот нашли овцу себе на шею, что-то ей говорите, когда идете назад к стаду?
0: Вы знаете, вот у меня третий ребенок – это девочка. Николь. У нас все по 7 лет. И когда она родилась, я что-то понял и о девочках, и что-то понял, наверное, о детях. Когда она начинала плакать, я просто брал ее на руки, обнимал ее и любил, просто любил. Вот поэтому я думаю, что вот это отношение Бога просто любить, обнимать, ценить. И думаю, вот это восприятие «я ценен», «я любим», «я принят», оно дает вот именно вот это обеспечение Божьей любви. Поэтому, когда человек воспринимает, что его любят, им дорожат, его ценят, его принимают, все, он... Ну,
1: чему научилась пропащая? Пропащая или
0: чему она научилась? А я думаю, что, как один пастор однажды сказал так, я спросил у него, слушай, как получилось так, что твоя дочь вернулась? Вот она уехала в другой город и потом вернулась. Он говорит, во-первых, я ее никогда не контролировал, не заставлял, давал ей право. А во-вторых, я сделал все, чтобы ее любить. Говорит, она никуда не уйдет, потому что ее никто так не любит, как я. И вот никто так не любит нас, как Бог, поэтому мы от Него никуда не уйдем. Так как Иисус нас любит, Он доказал свою любовь. И вот кто эту любовь познал, он и любить будет, и от Бога никуда не уйдет.
2: Есть физическое. А в то есть соприкоснулся, такая история, которую однажды уже рассказывал, решил сфотографироваться, чтобы выглядеть добрым пастырем.
1: Вот так вот, на плечи я.
2: Да, спросил, отара была, летом в Ставропольском крае, солнце днем, и она лежала под деревьями, подошел к хозяину, говорю, можно я сфотографируюсь? Я думаю, буду выглядеть, как вот этот человечек, симпатичный мужчина.
1: Героический вот так.
2: Я когда взял, поднял ее, первое, что она мимо носа прошла, такой запах вонючий ударил в нос. И потом я и выше поднял, с нее посыпалась пыль вот эта, которая как кашки, которые были в ее шерсти. Ну, стоял хозяин, и так бы я ее бросил на землю. Я положил ее на плечи, и там под рубашку вот это все сыпалось. Фотография неудачная получилась, ну, реально. Но прошли годы, это давно-давно было, и я действительно для меня это было... Такое напоминание.
1: Пастор научился, да, чему-то?
2: Я просто научился. Полдня искал долго, где скупаться было. Было жарко, и вот во всем этом было. Но овцы всегда такие будут. И люди, они разные. Они выглядят, как овечки, но потом далеко не всегда ведут себя, как овечки. Много еще всего есть.
1: Да.
2: Ну, важно не бросить.
1: Ну, у меня такой вопрос. У меня есть знакомый тренер, один сестра с нашей церкви. Она говорит, когда ко мне приводят девочек на гимнастику, я задаю сразу вопрос. Вам кто нужен по итогу? Красивая невеста или какие-то достижения? Отсюда будем исходить. Вот у меня вопрос. Нам в церкви кто нужен? Кого учим?
0: Я думаю, что нам в церкви, ну, как кто нужен? Во-первых, мы не даем эти требования, вот. Бог дает эти требования.
1: То есть мы не предлагаем человеку, да, вот хочешь, учись так, ну, для себя, а хочешь вот что-то понять. Ну.
0: В церкви у нас будут такие же люди, как мы. То есть вот если мы будем любить, они будут любить. Если мы будем ценить Бога и служить, они будут служить. Вот они посмотрят на нас и будут такими же. Поэтому Иисус дает заповедь, новую даю вам, да любите друг друга. Поэтому если я буду любить, то они научатся любить. Ну, каждая церковь имеет свою определенную какую-то среду, свое настроение. Не зря же говорят, что пастух или как руководитель организации – он является как примером для стада.
2: Хочу добавить, здесь, конечно, очень много зависит еще от самого пастыря, служителя, его зрелости. Еще один из личной жизни, когда первый сын родился, и у него проблемки были с желудком, там у нас была немецкая коляска такая, хорошая купили, И я про его очень долго прикачивал, чтобы он заснул уже над днем, заботилась я ночью. И вот в одну ночь я уже настолько как бы устал от всего этого или раздражился, что я поставил коляску на передние колеса, так вот нагнул, вернее, получается, на задние, и вот так вот, и он у меня подскакивал в коляске.
1: Как мотоциклист.
2: Когда же ты успокоишься, когда же, что тебе еще надо. Потом прошли годы, еще рождались, и кто-то, у кого-то такая проблема была у наших детей с желудком, не быстро на это самое настраивались. И я с вечера до утра носил на руках, и у меня мысли не возникло никакой, вот как-то вот так поступить, как я в свое время с первенцем поступил. И я сам себе подумал тогда, по-моему, я стал настоящим отцом. Я думаю, пасторы также вот когда начинают, ну, учить, и все, ревность такая, и поэтому быстро заканчивается терпение, и начинают применять какие-то приемы, которые не подают, как Дмитрий Дмитриевич сказал, не подают примера вот настоящей любви и заботы. Слово говорит, с великой радостью, братья мои, Иаков говорит, принимайте, когда попадаете в различные искушения, зная, что испытание нашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны без всякого недостатка. Вот это то, что к чему должен прийти учитель, чтобы у него было действительно совершенное терпение. И в любой сфере жизни он не был скор на расправу, на быстрые какие-то радикальные меры в перевоспитании, а действительно достаточно мог адекватно подавать добрый пример ученику.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: У меня вопрос. Вот апостол Павел упрекает еврейскую церковь, пишет послание к евреям и говорит такие слова, что вам по времени уже пора стать учителями, а вас все еще нужно вот питать детской пищей, молоком. В чем была проблема? Что случилось? Что пошло не так?
0: Ну, я думаю, что они не углублялись в самом учении Христа.
1: Они же евреи, у них Писание, у них пророки, у них отцы, и у них Христос.
0: Да. Ну, как раз-таки они не были в учении Нового Завета, они не были в учении Христа. Они были в учении закона. А в законе око за око, зуб за зуб. А в учении Христа совершенно другие принципы. И человек, который не погружается в Слово Божье, не погружается в учение, он становится хорошим таким критиком, он хорошим специалистом, он все знает, он всех может как бы разложить по полочкам. Вот. Но самого Духа, который внутри, вот именно Духа Божьего, нет. Вот чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? Господь говорит...
1: Христом отличается.
0: Вот. Да, да. То есть Господь говорит, вложу законы мои в сердце их, в мыслях их напишу, и они будут знать меня, говорит Господь. Вот как раз-таки познание Бога, один знает Бога, а другой его не знает. И вот поэтому он там и говорит, что хочу сказать вам, что некоторые из вас не знают Бога. То есть не просто обличение, а он даже дает им определенную такую характеристику, вы не знаете Бога. Потому что тот, кто знает Бога, как Иисус и говорит, знающий Отца знает меня, не знающий Отца меня не познал.
1: А вот у меня вопрос. Познание – это процесс, какой-то длительный достаточно процесс, ну, который там по итогу что-то будет понятно. Или же это вот такой
2: момент,
1: когда раз, я все понял.
2: Нет, это рост, это рост, это развитие, я так думаю, это познать. Мы женимся и, кажется, знаем, кого берем в жены, но потом по жизни познаем, растем в этом и открываются, и влияем друг на друга. невозможно познать без общения и действительно единения. Познать – это соединиться. И соединяющийся с Господом один Дух. И это, поэтому Дух Божий мы научаемся уже Духом Божьим, самым лучшим учителем. Не всегда послушны, не всегда зная, что он говорит или к чему он наклоняет, но я хочу это, так или так. Поэтому иногда стоим на месте, иногда кружимся на одном месте, вот попадаем в какие-то ненужные обстоятельства. Потом выбираем, каемся, исповедуемся и, забывая заднее, простираемся вперед.
0: Ну, Иисус, это записано в Евангелии от Иоанна 6:63, говорит: «Плоть не пользует немало, дух животворит. Слова, которые говорю я вам, суть – дух и жизнь. Если слово во мне живет, то оно будет проявляться. Оно будет проявляться в жизни, оно будет проявляться именно в характере Христа. А если просто закон, то, как написано, закон ничего не довел до совершенства». Вот и у нас есть такое понятие «по духу». То есть мы по духу, поступай по духу, что по духу у тебя. И человек, который живет Словом Божьим, он будет поступать по духу. Ну а тот, кто не пребывает, он будет по плоти. Даже если будет логично и по-человечески правильно, но не по духу.
2: Бог есть дух. Я немножко здесь добавлю для слушателей. По духу, это по-божьему мы скажем, потому что Христос говорил. Он говорит, слова, которые я говорю, они суть, дух и жизнь. То есть, поступая по Евангелию, по учению Иисуса Христа, это есть поступать по духу. Потому что иногда люди впадают в какую-то мистику, им нужно услышать какие-то голоса или еще что-то. Одно из самых мощных и лучших исполнений Духом Святым – это Слово Божье и молитва. Когда ты читаешь, пропитываешься Словом, оно и есть суть, дух и жизнь. Угу. Я тогда слушатели чуть-чуть.
1: А что значит фраза «всегда учащиеся, не могущие дойти до истины»? Где проблема?
2: Проблема, если можно отвечу, слово говорится, слышанное, нерастворенное верою, то есть не берущееся к исполнению в повседневной жизни, говорит, не приносит пользы. Поэтому человек слушает, как говорит, Васька слушает, да ест, то же самое. И человек приходит и уходит, но не принимает слово, не принятое слово, оно не приносит пользы. С одной стороны, человек попадает в самообман. Он знает, он говорит, я это знаю, я это слышу, но он совершенно этим не руководствуется. От самых простых вещей там не прощает вот, то, что его связывает, не заботится о том, чтобы участвовать в жизни всего тела, потому что мы все являемся одним членом тела, и все тело, оно направлено на рост и размножение. Христос только воскрес, говорит, как учитель, он наставлял их, теперь говорит, вот начиная с Иерусалима, идите, насаждайте то же, что я насадил вас, взращивайте, воспитывайте, распространяйте. Это, так сказать, поручение для каждого, кто является членом тела Христова, имея разные дары, призвания, способности, но мы все в одном находимся. Мы проповедуем Христа, мы, принявшим Христа, подаем добрый пример для того, чтобы они росли в послушании Христу и приносили плод. К Римлянам 8 главе сказано так, с 1 стиха: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе». Во Христа крестились, во Христа облеклись. Никакого осуждения. Но на этом не останавливается. Но дальше следующим стихом сказано: «Но живут не по плоти, а по духу». Уже ты, человек, и принял Христа, и крестился во Христа. Но если ты живешь, руководствуясь 5 своими естественными чувствами, говорит, живущие по плоти умрут. А живущие по духу будут иметь жизнь вечную. Жить по духу – жить по слову Христа. Потому что Он, его слово, и он это одно и то же. Это и дух, и жизнь. Вот в этом как раз, вот где часто человек покаялся, его призывали покаяться, он родился свыше, он крестился, все, кажется, все сделал, теперь начинает собственную жизнь, веря и понимая, что Бог должен его обеспечивать, защищать, лелеять и так далее. Не понимая того, что порой, или, может быть, не открылось, чтобы ты стал Христовым, за тебя заплатили. Петр говорит, вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Чтобы стать Божьим Христовым, внесена невероятная плата, жизнь Единородного Сына. И для того, чтобы действительно тогда все сферы жизни вот отстроить, перестроить, чтобы двигаться этим путем, которым Христос сказал, «Я есть путь». То есть, опять-таки, им руководствоваться в любой сфере жизни. И это то, что приводит к духовному росту, развитию и, соответственно, к плодоношению. То есть, приобретению новых людей, пожалуйста.
0: Ну, я думаю, что всегда учащиеся. Ученичество – это всегда хорошо, всегда учиться. Да. Но здесь может идти речь о ветроучениях. То есть, люди, которые придумывают новые учения, и, конечно, оно сегодня очень модно, но ветроучения, они не приводят к единству. И в Ефесянах в 4 главе говорится, доколе придем в единство веры, и не будем младенцами, увлекающимися всяким ветроучением. Поэтому, если человек, вот как этот ветер, туда полетел, там поучился, сюда прилетел, а он же, когда полетел, прилетает с новым откровением, с новым каким-то учением и пытается учить пастора, пытается в церкви наводить беспорядок.
1: Ну, кстати, вот таковых в Древней Греции называли суесловами. Вот когда к апостолу Павлу обращаются, они говорят, что хочет сказать этот суеслов, да, то есть он где-то нахватался.
2: Ветер откуда-то принес, знаешь, откуда пришел и куда ушел, не знаешь.
0: Да, ведь учеников тоже распознавали, говорили, а вот эти были с Иисусом.
2: Ну да.
0: Да, то есть явно можно было распознать, ученик ты Иисуса или ты
1: вот... А вот у меня вопрос здесь нам, кстати, он тоже пришел, когда человек пишет, что ну, достаточно или как очень важно, чтобы поступать как Иисус, иметь близкие взаимоотношения с Ним. Угу. Нам либо надо пояснить вот здесь, что такое близкие взаимоотношения с Ним, либо, ну, как-то...
0: Я думаю, близкие взаимоотношения с Богом – это пребывание в Слове.
1: То есть, в ученики, учении.
0: Да, апостолы конкретно говорят, что нехорошо нам, оставив Слово Божье и молитву, заботиться о столах.
1: Я просто, вот смотрите, в церкви встречал людей. Они неохотно слушают проповедь. И не только у нас, кстати. Я даже в других странах их видел, таких людей. Они готовы послужить, что-то сделать, но почти никогда не слушают проповедника. Дремлют там или еще что-то. Но когда скажешь, а вот надо там вот что-то сделать.
2: Свозить память.
1: Свозить, да, свозить. Да, я свожу нормально. Мне кажется, это проблема.
2: Приближаются эти люди устами, но сердце их далеко. Он говорит, сердце отдай мне. Сердце, то есть суть, если он не стал Господом, если он не стал царем, если он не стал для вот тем, кем он открылся, то естественно, тогда эти люди, им нравится среда. И, ну, и люди приятные, и атмосфера такая хорошая. Это, конечно,
1: и печеньки после собрания.
2: Да. Печеньки после собрания. Это, конечно, это очень печально. Это очень, очень печально. Почему Господь говорит? Вообще, конечно, статистику он приводит такую ужасающую, говорит, во время пришествия, говорит, двое на постели, ну, это муж и жена, да, двое у жерновов, да, пять мудрых, пять неразумных, 50 на 50. И когда они начнут стучаться, он говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. Он же не может знать и это самое, и отказаться. Это реально, человек находится в этой среде, его довольно, и он не соединился. Вот то, о чем вы задавали вопрос, да, если слово нерастворенное верою, потому что мы одно не просто со словом, с понятием, одно со Христом, Он есть Слово. Мы проповедуем через Слово Его. Человек принимает это Слово как для руководства по повседневной жизни, в любой сфере, выгодно, невыгодно, удобно, неудобно, соединяясь с этим словом, он становится одно со Христом. Он одно со Христом. Ты не можешь одно со Христом, я и Христос. А церковь – это вот вроде как что-то, что-то где-то рядом идущее. Христос и церковь – это одно. Он глава, а мы тело, члены тела Христа, отвергая вот, своих братьев, сестер, неправильные отношения, неправильное восприятие. Человек отделяет себя от единства веры. И это действительно очень и очень важно. Вот о чем говорил Дмитрий Дмитриевич, он говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. В Ветхом Завете люби ближнего, как самого себя. Я сам себя ненавижу, или к себе так отношусь, и к тебе. А здесь он говорит, как я возлюбил. Нет, говорит, больше, чем кто душу свою положит за ближнего своего. Вот это...
1: То есть Христос, когда выделил Марию перед Марфой, он ведь четко показал, кто ему предпочтительнее вот перед ним. Угу. Деятель или слушатель?
2: Знаешь, какой момент? Вот здесь, с одной стороны, все Марфу, так сказать,
1: пинают,
2: да. А чуть пришли, ждут, когда же эта Марфа стол накроет. В чем была суть? Вот в твоей мысли, которую ты высказываешь. Он не жил там, он пришел. Вот когда приходит Господь, иногда это во время чтения, иногда это во время служения, что останься, отложи все свое, останься, потому что он уйдет, чтобы тебе не упустить. Вот как вы хорошо сказали, Юра, то есть предпочтительней, потому что это невосполнимо. То, что слышать из его уст, невосполнимо. Иногда мы в Слове Божьем получаем какое-то слово, в молитве приходит, но...
1: Идешь в Дом Божий, будь более готов...
2: К слушанию. К слушанию, нежели жертвоприношению. Вот этот момент. Так доставил себя, удобное место сел и говорит, сестра, ну что ты, говорит, спишь? Она говорит, я ему доверяю, пастор.
1: Спят, значит, доверяют,
2: да? Да.
1: Есть такое, есть. Ну, хорошо, вот учебный процесс в церкви, а какой он должен быть?
0: Ну, вот задали вопрос, личные отношения с Богом. На самом деле, это важно, личные отношения с Богом. Это когда ты лично молишься, когда ты лично читаешь, лично получаешь откровения, лично проходишь трудности, когда ты лично посвящаешь себя служению. Я думаю, вот это лично, не просто как бы в общем. Вот я пришел в церковь, я в общем. А когда я ухожу из церкви, вот это и есть личное. Когда я сам выбираю время, когда я сам, кроме работы, иду служу, когда я иду на общение в домашнюю группу, когда я пребываю в молитве, не просто, вот я задал вопрос служителям некоторым, говорю, когда вы молитесь? И кто-то молится, когда на остановку идет, кто-то молится, когда он проснется. Я говорю, а вот есть время, когда вы именно для молитвы уходите, чтобы побыть с Богом? Вот это личное, когда личный призыв есть, когда личное посвящение. И вот я думаю, это очень важно. И в вопросе в самой церкви, вот ученичество, когда каждый человек имеет личное откровение от Бога, то тогда с ним легко, потому что один дух. У меня откровение и у тебя откровение. То есть при свидетельстве двух будет верно всякое слово. А когда человек не пребывает в слове, плотской, то очень сложно с ним и общаться, и сложно служить, и сложно понимать его, потому что он не живет словом, он живет душевностью, он живет какими-то человеческими, может быть, ценностями. А если для него ценно слово, то тогда мы понимаем очень легко друг друга.
1: Я думаю, как раз проблема фарисеев была в том, что они... сравнивали Христа с собою, как учителя, а должны были сравнивать его со словом. Он говорит, вот слово, как говорит. А, наверное, проблема сегодня, как мне кажется, в том, что гораздо меньше, особенно молодежь сегодня, пребывает в слове, в Библии. Читает Библию, как вам кажется, так? Нет?
0: Ну, сегодня очень много людей как бы читают по плану. ну, план Библии.
1: Так это хорошо, если за год. Читают.
0: Это хорошо, это хотя бы так. Но я думаю, что если ты хочешь именно по духу, то кроме этого плана, а что Дух Святой хочет? Куда Он тебя хочет повести? Вот. И для нас, например, в церкви я попросил, если возможно, один час пребывайте в Слове Божьем.
1: То есть, если это не мало, за 24 часа в сутки.
0: Один бизнесмен сказал так. Все. Во-первых,

0: Во-первых, поменялось то, что мы начали понимать друг друга. То есть, если раньше мне, например, что-то пыталось, мне нужно было усилие, чтобы объяснить, то человек, пребывающий один час в слове, ему задачи, какие цели, что тебе Бог говорит. Вот я как пастор часто задаю вопрос, что тебе Бог говорит? Когда человек не знает, что ему Бог говорит, я понимаю, что он заблудился. И я как пастор возвращаю его куда? Возвращаю к Иисусу, к Слову. И когда он начинает Слово читать, оно само ставит человека на место.
1: А это не сложно, когда люди вдруг начинают задавать много библейских вопросов?
0: Пастор, очень хорошо.
1: Ты мне дал Библию прочитать, и я тут теперь столько вопросов. И вот пастор думается.
2: Была проповедь длинная. У пастора самого немало вопросов.
1: Безусловно, а иногда нет и времени.
2: Ну да. Сегодня утром читал 37-й Иезекииля, где он говорит о поле с сухими костями. Думаю, о каком времени ты говоришь, Господь? Там еще 36-я говорит, и сухие кости. А живут или нет, стоит вопрос. Он говорит, ты знаешь, Господи. Но он говорит, привлек его к участию. И вот Бог нас, конечно, привлекает к участию, чтобы сухие кости оживали. Иногда это и внутри церкви бывает какие-то, вот, но и, естественно, к тем, кто вокруг нас. Но нам нужно, говорит, ты скажи слово, ты помолись. Угу.
0: Ну, для людей вот очень важно слово пастора, молитва пастора. Вопрос, почему они так верят в это? Потому что они верят, что он Божий человек. Они верят, что то, что он скажет, скажет с верой. И к Иисусу так и приходили, говорили, скажи только слово. Вот если одно слово, я иногда, когда к проповеди готовлюсь, мне достаточно одно слово.
2: И как, вокруг него
0: проповедь. Да, и вокруг него уже я понимаю, куда меня Бог ведет. Одно слово может привести меня в книгу, в главу, в фразу, в мысль. Поэтому мне нужно слово, одно слово. Я всегда говорю, Господь, дай мне хотя бы одно слово, и я пойму направление.
2: Ну, слово – это источник, это потекла вода.
0: Да.
2: Конечно, да, приведет из опыта. Уже жизни пришло слово, ты сразу, Дух Святой напомнил одно место, другое, события какие-то, и все. Это источник, это не просто вот сверкнул одно слово. Некоторые, может, люди так думают, для слушателей. Нет, оно начинает, как говорят, источать мира, и у тебя сразу открываются места, начинают как-то подбираться, складываться, и оно становится живым, что его можно и сам себя удовлетворять, или жажду, или голод, и ты чем больше об этом чуть глубже копнешь, и оно открывается, думаешь, здорово, это нужно делиться, это хлеб. Да. И мы, говорит, раздели с голодным хлеб твой, то, что сегодня тебе дал Господь, потому что слово это уже хлеб. Да. Поэтому вы очень здорово сказали это. Это, я, знаете, думаю, что многие этим живут.
0: Однажды мы едем на служение со средним сыном. Он еще маленький был. Я говорю, Женечка, вот в этой церкви дети говорят стихи. Давай выучим с тобой стих. И я начинаю учить. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Все через него начало быть. Он слушал, слушал. Говорит, пап, ты сам это придумал? Я говорю, нет. Это первый стих Евангелия от Иоанна. И вот на самом деле в начале было слово. То есть все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Так сказал апостол Иоанн.
1: Да. Ну, время наше вышло. Наверное, надо что-то, какой-то вывод сделать для слушателей. Угу. Что-то предложить.
0: Я бы предложил пребывать в Слове Божьем, не оставлять церковь, войти в служение, любить братьев и сестер, любить Бога и, конечно, ожидать именно доброго плода, который Господь даст нам на небесах.
2: Я бы сказал известное выражение: «Духом пламенейте, Господу служите и не останавливайтесь».
1: Аминь. Ну что ж, спасибо. Спасибо, Сергей Юрьевич, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо всем, кто были с нами, кто нас поддерживает. Всем благословений. Увидимся.
0: Спасибо.
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратинеса отреагировать на развернутое киевским режимом гонение в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщается Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Лот и его дочери. Вышел Лот из Сигора и стал жить в горе. И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая, и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря: «Он от отца моего». Он отец муавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бенамми, говоря: «Он сын рода моего. Он отец аммонитян до ныне». Книга Бытия, глава 19, стихи с 30 по 38.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 21 мая. Будьте духовно живы. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к Римлянам 8:2. Когда мы пытаемся заслужить расположение Бога, исполняя всевозможные религиозные предписания, мы терпим неудачу, и у нас опускаются руки. Иисус в совершенстве исполнил закон вместо нас и оплатил все, что мы задолжали Богу из-за своих грехов и несправедливости. Он дал нам возможность приходить к Богу на основании веры в Него, а не на основании собственных заслуг. Иисус сказал, что если мы любим Его, мы должны соблюдать Его заповеди. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:15. Он не говорил, что полюбит нас только после того, как мы исполним все его повеления. Бог любит нас безусловно любовью и хочет, чтобы мы откликались на его любовь, стараясь проявлять послушание. Он также хочет, чтобы мы знали, даже если мы совершаем ошибки, мы можем быть полностью прощены в тот же миг. По условиям Ветхого Завета, грех неизбежно приводил к духовной смерти, но закон любви, по которому мы живем теперь, приносит жизнь. Божья любовь совершенна. Понимание того, что мы не обязаны постоянно вести себя идеально, сбрасывает с наших плеч ненужный груз и позволяет наслаждаться Его присутствием и слышать Его голос. Божье слово на сегодня. Смерть Иисуса на кресте дала нам возможность наслаждаться близким общением с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 21 мая. Наша тема сегодня – «Когда Бог призывает вас, Он дает вам снаряжение». И наше место Писания – послание к Филиппийцам 1:6, где апостол Павел говорит, «Будучи уверен в том, Павел говорит, я в этом уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Слово «совершать» — перевод греческого слова «эпителео». «Телео» — форма слова «телос», которая описывает что-то зрелое, завершенное, полностью дозревшее. Добавление «эпи» в начале усиливает значение. И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «эпителео» — картину небесной силы, которая поднимает вас и несет с собой. Апостол Павел использует это слово, чтобы сказать, «Когда Бог начинает в вас благое дело, Он снаряжает вас. Он посылает свою силу, чтобы поднять вас и пронести вас по всему пути». Эпителео. Вы входите в зрелость, готовность, завершенность. Вы входите в то, что Бог призвал вас совершить. Вы здесь не сами по себе. Когда Бог призвал вас, Он также снаряжает вас силой, которая понесет вас до дня, когда вы будете полностью готовы. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигеля Маратинеса отреагировать на развернутое киевским режимом гонение в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Герёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. В выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Стрелять истинно опасно.
1: Да брось ты! Забудь ты про этот знак! Кто сказал, что здесь нельзя купаться?
2: Ты что хочешь сказать? Мне нужно спасение. Я не вижу такой опасности.
1: Смотри, здесь не глубоко. Вода не очень холодная, течение не сильное. Чудо как это, да? Опасно, но сейчас-то чего бояться?
0: Игнорировать истину опасно. Иисус не раз предостерегал об этом людей. Он говорил: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Пилигрим.

0: залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Бог может исцелить тебя прямо сейчас. Просто помолись Ему. Радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. О Божественной Троице, которая по всему творению рассеяла признаки своей троичности. Веруем, непоколебимо содержим и искренне проповедуем, что Отец родил Слово, то есть премудрость, через которую все сотворено, Единородного Сына, Единый и Единого, Вечный и Совечного, Высочайше Благой, равно Благого, и что Дух Святой есть вместе Дух Отца и Сына, и Сам Единосущен и Совечен обоим, и что все это есть Троица по свойству лиц, и один Бог по нераздельному Божеству, как и один Всемогущий по нераздельному Всемогуществу. Но так, однако же, что когда спрашивается об одном из них, говорим в ответ, что каждый из них есть и Бог, и Всемогущий, а когда обо всех вместе, то не три Бога или три Всемогущих, но один Всемогущий Бог. Таково в трех нераздельное единство, и так оно должно быть исповедуемо. Но может ли Святой Дух благого Отца и благого Сына на том основании, что Он общий им обоим, правильно называться благостью обоих? Об этом я не дерзаю поспешно высказать необдуманное суждение. С большей смелостью я назвал бы его святостью обоих, не в смысле свойства обоих, но представляя, что Он также субстанция и третье лицо в Троице. На последнее с большой вероятностью наводит меня то, что хотя Отец Дух и Сын Дух, Отец Свят и Сын Свят, однако, собственно, Дух называется Духом Святым, как святость субстанциальная и сосубстанциальная обоим. Но если божественная благость есть святость, то будет прямым логическим выводом, а не смелостью предположения, думать, что в повествовании о творениях Божиих, когда речь идет о том, кто сотворил ту или иную тварь, через что сотворил, для чего сотворил, некоторым таинственным образом выражение, возбуждающим наше внимание, дается нам уразумевать ту же Троицу. То, конечно, Отец Слова, кто сказал «да будет». А что сотворилось, когда Он говорил, то без сомнения сотворено через Слово. Выражение же «увидел Бог, что это хорошо» достаточно ясно показывают, что Бог без всякой необходимости, без всякого соображения о какой-либо собственной пользе, но по одной своей благости сотворил то, что сотворено, то есть сотворил, потому что хорошо. Для того об этом и говорится после творения, чтобы показать, что сотворенное соответствует благости, по которой оно сотворено. Если под этой благостью справедливо понимается Святой Дух, то в творениях Божиих нам открывается вся Троица. Отсюда и в Святом Граде Божием, который в небесах состоит из ангелов святых, различается начало, образование и блаженство. Спросите, откуда он? Бог просвещает его. Откуда его блаженство? Богом наслаждается. Существуя, имеет определенный вид бытия, созерцая, просвещается, прилепляясь, увеселяется. Есть, созерцает, любит. В вечности Божией получает крепость, в истине Божией сияет светом, в благости Божией радуется. Глава 25. О делении системы философии на три части. В силу этого же и философы, насколько это можно понять, решили разделить систему философии на три части, или вернее успели заметить, что она делится на три части, ибо не сами они установили, что это так, а скорее нашли, что так, из которых первая называется физикой, другая — логикой, третья — этикой. В переводе на латинский язык имена этих частей так часто употреблялись в сочинениях многих, что они могут быть названы естественной, рациональной и моральной. Мы кратко касались их в восьмой книге. Из этого не следует, что философы в этих трех частях мыслили о Троице что-либо достойное Бога. Хотя известно, что первым открывшим и введшим в употребление это разделение философии был Платон, который только Бога признавал и творцом всех существ, и подателем знания, и вдохновителем любви, с которой хорошо и блаженно проводится жизнь. Но хотя разные философы различно думали и о природе вещей, и о способах исследования истины, и о конечном благе, к которому мы должны направлять все, что не делаем, тем не менее все усилия их мысли вращаются вокруг этих трех великих и общих вопросов. В мнениях каждого из них по каждому из этих вопросов множество разногласий. Тем не менее, никто из них не сомневается, что существует некоторая причина природы, форма знания, высшее благо жизни. Также точно и для каждого человека-художника, чтобы он мог что-либо создать, ставятся три условия – природа, искусство, польза. Природа измеряется природными дарованиями, искусство – знанием, польза – плодом. Я знаю, что слово «плод» указывает на употребление, а «польза» на пользование, и что между ними то различие, что то, что мы употребляем, доставляет нам удовольствие само по себе, безотносительно к чему-либо другому, а то, чем пользуемся, то нужно нам для чего-либо другого. Поэтому временными вещами скорее следует пользоваться, чем употреблять их для удовольствия, чтобы получить право наслаждаться вечными. Не так нужно делать, как некоторые развращенные, которые желают употреблять для удовольствия деньги, а пользоваться Богом. Не деньги тратят ради Бога, а почитают самого Бога ради денег. Впрочем, в более обычной речи мы говорим, что и плодами пользуемся, и в пользе находим плод. Даже в собственном смысле плодами называем плоды полей, которыми, во всяком случае, мы все пользуемся временно. Итак, в этом последнем смысле я употребил слово «польза», говоря о тех трех условиях, которые ставятся для человека, как то природа, искусство и польза. Соответственно этому, для достижения блаженной жизни философами, как я сказал, была изобретена трехчастная система. Естественная, соответственно, природе, рациональная – познанию и моральная – пользе. Будь наша природа от нас, мы, конечно, сами рождали бы нашу мудрость, а не старались бы приобретать ее через науку, изучая ее. Имей наша любовь источник в нас самих и к нам же относись. Ее было бы достаточно для блаженной жизни, и не было бы нужды в ином благе для нашего наслаждения. При данных же условиях, поскольку наша природа виновником своего бытия имеет Бога, мы, несомненно, для познания истины должны своим учителем полагать Его, для того, чтобы быть блаженными, в Нем же искать подателя внутреннего удовольствия».
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Взгляд в сердце Иисуса. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Луки, 17 глава. У нас нет проблемы сопоставить себя с рабом и его долгом по отношению к мастеру. Нет проблем одеть фартук и служить Господу. Полный стол прославления, настоящий пир поклонения. Мы любим кормить нашего Господа. Это огромная радость, наивысшее желание служить Господу. Но мы имеем трудности с последней частью: «А потом ешь и пей сам». Слишком трудно понять это. Мы не знаем, как нам сесть после того, как послужим, и позволить ему иметь такую же радость, какую имеем мы, служа ему. Мы обкрадываем нашего Господа радостью послужить нам. Мы считаем, что Господь получает достаточно удовольствия от того, что мы делаем ему, но есть что-то намного больше. Он радуется, когда мы каемся, он говорит нас Отцу и радуется нашей, подобно детской, вере. Но я убежден, что его великая потребность – иметь общение один на один с теми, кого он оставил на земле. Никакой ангел на небесах не заменит это. Иисус хочет говорить с теми, кто на поле боя. Откуда у меня понятие того, что Христос одинок и отчаянно хочет говорить? Это все в эпизоде, когда Христос явился двум ученикам по дороге в Эммаус. Два ученика шли из Иерусалима в Эммаус в тот же день, когда Иисус воскрес. Они горевали о Господе, который покинул их. И когда Господь приблизился, подошел, они не узнали Его. Он хотел разговаривать с ними, имея много чего сказать. Луки, 24 глава. «И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус приблизился, пошел с ними. И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Какой был урок для этих учеников? Уходя, они сказали: «Не горели ли наши сердца, когда он говорил с нами?» Мы думаем о радости у учеников, но как насчет радости у Иисуса? Я представляю воскресшего Иисуса, слезы, стекающие с его славных щек. Его сердце переполнено радостью. Он совершил. Он удовлетворен, и я вижу его переполненного радостью. Он испытал свое первое двустороннее общение. Его одинокое сердце было удовлетворено. Радио Пилигрим представляет

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Многообразие. Богословие — это наука, но сколько в ней одновременно сочетается наук? Человек слагается из множества частей, но если его расчленить, окажется ли человеком каждая его часть? Голова, сердце, вены, каждая вена, каждый ее отрезок. Кровь, каждая ее капля. Город или деревня издали кажутся городом или деревней. Но стоит подойти ближе, и мы видим дома, деревья, черепичные крыши, листья, травы, муравьев, муравьиные ножки и так до бесконечности. И все это заключено в слове «деревня». Любой язык — это тайнопись, и чтобы постичь неведомый нам язык, приходится заменять не букву буквой, а слово словом. Природа повторяет себя. Зерно, посеянное в тучную землю, плодоносит. Мысль, посеянная в восприимчивый ум, плодоносит. Числа повторяют пространство, хотя так от него отличны. Все создано и ведомо единым Творцом. Корни, ветви, плоды, причины, следствия. Правила, лежащие в основе всех языков, порядочность. Я равно не выношу и любителей шутовства, и любителей напыщенности. Ни тех, ни других не изберешь себе в друзья. Только тот полностью доверяет своим ушам, у кого нет сердца. Порядочность — вот единственное мерило. Поэт, но порядочный ли человек? Красота недоговоренности, здравого суждения. Мы броним Цицерона за напыщенность, меж тем у него есть почитатели и в немалом числе. Эпиграммы. Эпиграмма на двух кривых никуда не годится, потому что она их ничуть не утешает, а вот автору приносит толику славы. Все, что идет на потребу только автору, никуда не годится. Амбициоза рецедет о момента. Излишнюю пышность урежет. Если бы молния ударяла в низины, поэты и вообще любители порассуждать о подобных предметах стали бы в тупик из-за отсутствия доказательных объяснений. Когда читаешь сочинение, написанное простым натуральным слогом, невольно удивляешься и радуешься. Думал, что познакомишься с автором, и вдруг обнаружил человека. Но каково недоумение людей, наделенных хорошим вкусом, которые надеялись, что, прочитав книгу, познакомятся с человеком, а познакомились только с автором. Плюс поэтице квам хумане локатус эс. Ты говорил скорее как поэт, нежели как человек. Как облагораживают человеческую натуру люди, умеющие внушить ей, что она способна говорить обо всем, даже о богословии. Между нашей натурой, неважно, слабая она или сильная, и тем, что нам нравится, всегда есть некое сродство, которое лежит в основе нашего образца приятности и красоты. Все, что отвечает этому образцу, нам приятно, будь то напев, дом, речь, стихи, проза, женщина, птицы, деревья, реки, убранство комнат, платья и прочее. А что не отвечает, то человеку с хорошим вкусом нравиться не может. И подобно тому, как есть глубокое сродство между домом и напевом, сотворенными в согласии с этим единственным и прекрасным образцом, ибо они напоминают его, хотя и дом, и напев сохраняют свою особливость, так есть сродство и между всем, что создано по дурному образцу. Это вовсе не означает, будто дурной образец тоже один-единственный. Напротив того, их великое множество. Но, к примеру говоря, между дрянным сонетом, какому бы дурному образцу он не следовал, и женщиной, одетой по этому образцу, всегда есть разительное сходство. Чтобы понять, до какой степени смехотворен дрянной сонет, довольно уяснить себе, какой натуре и какому образцу он соответствует, а затем представить себе дом или женский наряд, сотворенный по этому образцу.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерюмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. Выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщает The Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший лей, который не повредит голове моей. На мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, и от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду. Глава 13. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте, или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должно быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должно быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапсанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
1: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израилями, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа, и сказал: „Кто я, Господи мой, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Посему велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи, Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: устрою тебе дом, то раб твой уготовил сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвою. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо. И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки». Глава 8. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их. И взял Давид Мефех Гаама из рук филистимлян. И поразил моавитян, и смерил их веревкою, положив их на землю, и отмерил две веревки на умерщвление и одну веревку на оставление в живых. И сделались моавитяне у Давида рабами, платящими дань. И поразил Давид Адраазара, сына Рехового, царя Суфского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 000 человек пеших, и подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адраазару, царю Суфскому, но Давид поразил 22 000 человек сирийцев. И поставил Давид охранные войска в Сирии Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим. А в Бефе и Берофе, городах Адраазаровых, взял царь Давид весьма много меди. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адраазарова, и послал Фой Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его. Ибо Адраазар вел войны с Фоем. В руках же Иорама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое посвятил из отнятого у всех покоренных им народов. У сирийцев, и моавитян, и аммонитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Драазара, сына Рехового, царя Суфского. И сделал Давид себе имя, возвращая с поражения 18 000 сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Идумее, по всей Идумее поставил охранные войска, и все идумеяне были рабами Давиду. И хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. И Аав же, сын Саруя, был начальником войска. И Иосафат, сын Ахилуда, деописателя. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, священниками. Сераия, писцом. Иванея, сын Иодая, начальником над Хилифеями и Филифеями. И сыновья Давида первыми при дворе.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, вы позвонили в службу приема молитвенных заявок.
1: Помогите! Моя жена придет домой с минуты на минуту!
0: К сожалению, все линии заняты на текущий момент. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша молитва очень важна для нас, и мы ответим на нее в порядке очереди.
1: Какая очередь? Быстрее!
0: Чтобы ваша молитва была отвечена как можно скорее, пожалуйста, выберите из следующего. Для получения информации по финансовым вопросам, нажмите цифру 1.
1: Жена! Жена!
0: По семейным вопросам нажмите номер 2.
1: Так.
0: По юридическим вопросам брака нажмите номер 1.
1: Нет, жена!
0: По проблемам во взаимоотношениях в браке.
1: Так.
2: Милый, я дома.
0: Если вы поссорились с супругом, нажмите 1.
1: Я только пытаюсь избежать ссоры.
2: Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день.
1: Быстрее!
0: Если вы забыли о годовщине вашей...
1: Да!
3: Ну разве не чудесно, что у Бога нет автоответчика? Ты в любой момент можешь обратиться к нему.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал высокого представителя Генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигеля Маратиноса отреагировать на развернутое киевским режимом гонения в отношении канонической Украинской Православной Церкви, сообщили в понедельник в МИД РФ. Главе Альянса цивилизаций обращен настоятельный призыв отреагировать на ситуацию, связанную с гонениями на каноническую православную церковь на Украине, говорится в заявлении на сайте министерства. 15-16 мая в Москве состоялась ежегодная Всероссийская мужская конференция «Мужчины Иисуса Христа», организатором которой выступило Объединение церквей «Христианская миссия». Мероприятие, посвященное теме «Единство в семье», собрало более 1500 участников из разных городов России. Открыл конференцию ее создатель и идейный вдохновитель, заместитель начальствующего епископа РосХВЕП в Южном федеральном округе, епископ Объединения церквей «Христианская миссия» Эдуард Дерёмов. Обращаясь к участникам, он отметил, что в основе идеи мероприятия лежит внутреннее преображение мужчины. Идея этой конференции – метаморфоза, чтобы из гусеницы появилась бабочка. И я вижу, как здесь мужчины становятся настоящими отцами, как подростки и молодые люди здесь взрослеют и исцеляются душой. Это действие Духа Святого. С приветственными словами к участникам конференции обратились почетные гости. Американский евангелист Франклин Грэм недавно провел фестиваль надежды на стадионе «Чижовка» в Минске, собрав рекордное количество зрителей – 15 500 человек. Арена не смогла вместить всех желающих, и около 1000 человек остались на улице. Звуковая и видеотрансляция для них предусмотрено не было. Организаторы просили людей расходиться по домам. Перед проповедью Грэм встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который приветствовал его на фоне продолжающихся дипломатических переговоров при посредничестве США. При поддержке хора из 1300 человек и оркестра, представляющего 43 города, Грэм проповедовал послание веры и искупления и выразил надежду на будущее служение в стране. Международное служение по распространению Библии готовит крупнейшую в истории однодневную евангелизационную акцию. Выходные, посвященные Дню памяти в США, верующие планируют раздать по всему миру около 1,4 миллиона экземпляров Евангелия от Иоанна. Организатором акции выступает христианская организация Bibles for the World, сообщает Crosswalk. В этом году День памяти совпадает с праздником Пятидесятницы, и служение решило использовать эту возможность для масштабного благовестия. Основной день акции под названием Go Day назначен на субботу 23 мая. В акции примут участие команды более чем из 70 стран мира, а также различные международные миссионерские организации. Участники будут раздавать Евангелие во время уличной евангелизации, посещения домов, праздничных мероприятий ко Дню памяти и других массовых событий. На Национальной аллее в Вашингтоне 17 мая состоялось масштабное христианское собрание под названием «Rededicate 250» – «Посвятить заново 250». Тысячи людей приехали со всей страны, чтобы вместе молиться, поклоняться Богу и просить о духовном обновлении Америки перед предстоящим 250-летием подписания Декларации независимости США, сообщается Christian Post. Несмотря на жару, дождь и длинные очереди на проверку безопасности, участники собрались возле Капитолия с флагами, плакатами и одеялами на траве. На мероприятии выступали известные христианские лидеры, а также представители администрации президента Дональда Трампа. Событие стало частью национальной инициативы Freedom 250, посвященной празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио.

с новой силой. Все, что происходит, необъяснимо. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, что говорит Библия о прощении супружеской измены?
3: Грех прелюбодеяния – это один из грехов, который отличается от многих других, так как

0: представлено это в Священном Писании. Здесь нужно сказать о следующем. В принципе, все грехи имеют одну сущность с точки зрения их вины перед Богом. Каждый грех, независимо от его типа, он заслуживает Божьего наказания, и это наказание, мы видим, является вечным мучением в разделении человека с Богом. Но, тем не менее, в то же самое время разные грехи имеют разную степень последствий здесь, на земле. И вот по этому качеству грех прелюбодеяния, конечно же, отличается от многих других. Его последствия связаны с тем, что это грех против природы брака, одного из институтов, который Бог сотворил как основа человеческого общества или основа человеческого бытия. Бог предположил, когда Он создавал брак, Он сказал о том, что оставит человек отца своего и мать свою, и будут двое одной плотью. И это эксклюзивное посвящение, эксклюзивная связь мужчины и женщины в браке, она представляет собой чрезвычайно важный элемент человеческого бытия вообще. Кстати, именно по этой причине вопрос брака – один из ключевых вопросов общества и ключевых вопросов жизни человеческой. Вот почему современные атаки на брак и разрушение брака имеют чрезвычайно значительные последствия для всего человеческого общества. Так вот, говоря о грехе прелюбодеяния или же супружеской измены или неверности, Библия представляет прелюбодеяние единственной причиной, которая позволяет развод. То есть в том случае, если один из участников брачного союза, муж или жена, допускает супружескую неверность, Библия позволяет второй невиновной стороне развестись или оставить этого человека. И причиной этого является серьезность брака или серьезность этой связи, взаимного посвящения в браке, как это было создано Богом. Конечно же, когда мы говорим о прощении супружеской измены, Бог, конечно же, прощает. Прощает по той причине, что Иисус Христос на Голгофском кресте умер за всякий грех человека. Он умер для того, чтобы, во-первых, восстановить отношения человека с Богом, во-первых, снять вину греха, и, во-вторых, чтобы исправить природу человека, исправить его тенденцию к греху. И когда мы говорим о прощении супружеской измены, точно так же, как и любого другого греха, мы имеем дело с явлением, в котором Бог, приходя в человеческую жизнь, приносит с собой исправление его природы. Конечно, здесь совершенно другой вопрос относительно того, как этот человек, который допустил супружескую измену, сможет потом восстановить свою семью или свои взаимоотношения. Здесь нужно уточнить, что Библия, допуская развод невиновной стороны, она не настаивает на том, чтобы этот развод обязательно совершился. Поэтому с точки зрения истины искупления, которые мы читаем в Священном Писании, если невиновная сторона имеет достаточно в своем сердце верности Богу, зрелости и внутренней готовности к тому, чтобы работать над прощением, работать над восстановлением этих поломавшихся отношений, то это, безусловно, более предпочтительная сфера или более предпочтительный подход. Конечно же, если семья уже разрушена, если нет готовности ее восстанавливать, то человек, который допустил супружескую измену, он, к великому сожалению, будет нести последствия в этой жизни до конца, пока ему не придется встретиться с Иисусом Христом однажды.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

хлопок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам. Как хрупок.

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

Грем. Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так, если вы нас слышите, сделайте погромче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Пакс, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

все вместе поднимем наши руки к святому Богу, который здесь, на этом месте. Его Дух Святой, Он наполняет наши сердца. Такая привилегия, Господь, быть здесь, на этой земле, Твоими руками, Твоими ногами, Твоими устами, Бог, используй нас для славы Своей. Святый, святый, мы поклоняемся Тебе.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 22 мая. Что в мыслях, то и на устах. Ибо от избытка сердца, от того, что переполняет сердце, говорят уста. Евангелие от Матфея, 12:34. Расширенный перевод Библии. Сегодняшний стих напомнил мне о женщине, которая пришла на одну из наших конференций и призналась мне, что не перестает думать и говорить о своих проблемах, хотя знает, что это неправильно. Она понимала, что нельзя сосредотачиваться на негативных мыслях, но у нее не было сил измениться. Эта женщина когда-то стала жертвой жестокого обращения. Она пообщалась с другими женщинами, которые тоже прошли через это. Когда они беседовали, она поняла, что Бог говорил ей то же самое, что и этим женщинам. Разница была в том, что они послушались Его, а она нет. Они обновили свой разум, читая Божье Слово и размышляя над ним, в то время как она позволяла своим проблемам терзать ее все больше и больше. Все, о чем мы думаем, рано или поздно слетает с наших уст. Поскольку эта женщина отказывалась подчиниться Богу и перестать думать и говорить о своих проблемах, она попала в ловушку, из которой не могла вырваться. То, о чем мы думаем и говорим больше всего, и есть то, чего мы ищем. Женщина могла бы направить свои мысли и слова на поиск Бога, а вместо этого она искала как раз того, от чего хотела избавиться. Я призываю вас искать Бога. Как? Думая о Нем. Говоря о Его делах, обращаясь с просьбами к Святому Духу наполнить ваш разум и уста тем, что важно для Господа. Божье Слово на сегодня. Сосредотачивайтесь на том, что приносит вам радость, а не на том, что огорчает вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: сказал «нет». «Пророк?» Он отвечал «нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавшим за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 9. «И сказал Давид: не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид: «Мемфивосфей». И сказал тот: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана, и возвращу тебе все поля Саула, от

отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфисфей и сказал: «Что такое, раб твой, что ты призвел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю: «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисфея. И жил Мемфисфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Глава 10. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид: «Окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину до чресел, и отпустил их. Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены. И велел царь сказать им: «Оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы 20 тысяч пеших, у царя Махи 1000 человек и из Истова 12 тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы и Рехова и Истова и Махи стали отдельно в поле. И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав: «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, я приду к тебе на помощь. Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». И вступил Иав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы бегут, побежали от Авесы и ушли в город. И возвратился Иав от аммонитян и пришел в Иерусалим. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою, и пришли они к Еламу. А Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним, и побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Что такое сквернословие? Почему так называемое крепкое словцо бывает таким убедительным и красноречивым? Забавная история про одного агитатора, которого никто не хотел слушать, пока он не обложил все собрание. Бог вложил в слово необыкновенную силу, но проблема в том, что человек обесценил слова. Мы перестаем слушать, и, возможно, поэтому ругательства привлекают нас, как сирена на машине скорой помощи. Бессилие слов компенсируется издевательством над смыслом в этих словах. Возможно, в таком случае сквернословие как нашатырь, что способен привести в чувство из полуобморочного состояния несчастного. Но есть одна серьезная проблема. Настоящая цель сквернословия – вызвать негативные и нечистые чувства, осквернить того, кто старается быть чистым, правильным и верным. Сквернословие – посланник смерти, потому что использует все, что говорит о смерти, тем или иным образом. Сквернословие унижает, угрожает, осыпает извращенными образами. Помните Голиафа? Воин ростом в 3,5 метра обругал паренька Давида, проклиная его всеми своими богами. Сквернословие из уст гиганта использовалось, чтобы вызвать ужас у молодого помазанника. Давид не испугался. Давид говорил слова веры. Слова благодати, благословения и веры всегда будут вызывать ненависть и ответную злобу у противников Христовых. Остановить служение Богу можно было одним только способом – заставить оскверниться того, кто нес это служение, и осквернить саму веру служителя или даже его уста. Известна история из Писания, когда один из языческих царей принес своего сына в жертву перед войском израильтян, и те не смогли вести сражение с этим царем. Так велико было осквернение, что они пережили от увиденного. Дьявол всегда того же и добивается. «Не ругайся матом, не будь приматом», — гласит одна поговорка. Известно, что мартышки любят швырять в посетителей зоопарков экскременты. Не стоит им уподобляться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете радио

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, действия некоторых пастырей не соответствуют Писанию. Например, пастор крестит людей, живущих во грехе. Скажите, можно ли быть частью такой церкви?
2: Достаточно сложный и очень важный вопрос. Дело в том, что Библия вполне определенно и конкретно говорит о том, каким должен быть служитель. В первом послании апостола Павла к Тимофею апостол представляет несколько критериев, очень ясных критериев, каким должен быть пастырь. Здесь сказано о том, что он должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и все дьявольское. То есть Писание достаточно конкретно описывает, каким же должен быть пастырь. Еще есть один список таких квалификаций, которые мы видим в первой главе послания к Титу. И вот собирательно мы можем и увидеть, что же Библия говорит о служителе. Поэтому, если служитель не соответствует этим критериям, конечно же, он не может быть служителем. Библия ясно говорит, что такой человек не может быть служителем церкви, пастырем или каким-то другим. Есть разные названия в разных деноминациях, название должности служителя, пастырь или епископ, или пресвитер и так далее. Вопрос возникает вот в чем. Если же этот человек уже является пастырем, и если вы обнаруживаете, вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой этот человек поступает не так, как говорит Писание, здесь нужно обратиться к библейскому пути, как эти проблемы решают. Самый первый вопрос, который нужно решить, это вопрос следующий. Является ли тот предмет разговора или вашего беспокойства в действительности вопросом, который регулируется Священным Писанием? Ну, как, например, кого можно крестить, это точно вопрос регулируется Священным Писанием. То есть Библия говорит о том, что можно крестить уверовавших людей, которые покаялись и обратились, посвятили свою жизнь Иисусу Христу. И крещение означает, когда человека погружают в воду, означает смерть для старой греховной жизни. Когда его поднимают из воды, это означает новая жизнь, движение для Христа, жизни для Христа. То есть, конечно же, безусловно, если человек, приняв крещение, и не собирался оставить свой грешный образ жизни, то это прямое нарушение Священного Писания. В этом случае Писание говорит о механизме, каким образом верующие люди, свидетели такого действия, они должны адресовать эту проблему. Этот механизм следующий. Для этого нужно, чтобы человек, который видит это, в случае со служителем нам нужно обязательно сразу иметь два или три свидетеля, то есть люди, которые видят и понимают суть этой проблемы, могли прийти и обратиться к этому служителю и помочь ему, задать ему вопрос, почему это происходит. Сделать это в духе смирения, сделать это в духе любви, в духе понимания того, что мы тоже грешники. И у нас тоже есть очень много разных вопросов и проблем, над которыми мы продолжаем работать, и что-то мы, возможно, не видим даже. Сделать это нужно с уважением к человеку, который несет служение. Чрезвычайно важно все это. И вот тогда посмотреть на то, как же этот человек воспринимает это, как он относится к Писанию, узнать причины, почему же этот человек поступил вот так или иначе. Возможно, у вас разный взгляд на образ жизни этого человека. Может быть, вы думаете, что это греховный образ жизни, а этот пастырь думает, да нет, это допустимо, это позволительно. То есть нужно сначала разобраться с этим. Если причина в этом, то тогда вам нужно выяснять уже следующее. Вы должны посмотреть на суть того вопроса, где разногласие, и найти библейское разрешение этого. Конечно же, если пастырь скажет, а мне все равно, что говорит Библия, я кого хочу, того и крещу. Конечно, такой человек не может быть пастырем, и такая церковь, она не является, не имеет Божьего или Богом установленного руководства. Здесь вам, конечно, нужно подумать о том, каким образом ваша духовная жизнь может развиваться дальше.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

Библейские притчи. Исаия о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и пусть он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимые насаждения его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Книга Исхода, глава 5, стихи с 1 по 7.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Верь и увидишь».
1: Сколько раз, беседуя с людьми о Боге, приходилось слышать такое: «Хорошо, если вы мне докажете, что Бог есть и что Христос – Бог, явившийся в человеческом теле, то я поверю. Только дайте мне конкретные доказательства». И думайте, что это только в наш 20 век люди требуют доказательства о существовании Бога? Нет. Так всегда было. Этот вопрос задавали и Христу, когда Он был здесь на земле. «Докажи нам, что ты Сын Божий». К примеру, возьмем пару таких случаев из Евангелия и посмотрим, как на них Христос ответил. «Однажды после беседы с народом некоторые подошли к Нему и сказали: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе?» Удивительно то, что пришедшие к Иисусу с этим вопросом только что были свидетелями огромного чуда. На их же глазах Христос умножил 5 хлебов и 2 рыбки, и насытилось более 5000 человек. Притом они были не только очевидцами этого чуда, но они и ели этот чудотворный хлеб. И это было не единственное чудо, где они были свидетелями. И тем не менее, они приходят к Иисусу и требуют: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе?» Как вам кажется, если Христос тут же на глазах исполнил бы их просьбу и сотворил еще большее чудо, поверили бы они? Можно, не ошибаясь, сказать, что нет. Отвечая им, Христос рассказывает одну потрясающую историю из того мира. Человек только что умер и, попавший в ад, находясь в муках, видит издалека Авраама в раю, а рядом с ним Лазаря. Он просит, чтобы Авраам послал Лазаря, чтобы он пошел и засвидетельствовал его 5 братьям, которые еще живы, чтобы они покаялись и не попали в это страшное место. И как Авраам ему отвечает: «У них есть Священное Писание, пусть читает и слушает его». «Нет», — отвечает тот, «но если кто из мертвых придет к ним, то обязательно покается». Тогда Авраам отвечает ему: «Если Моисея и пророка, то есть Священных Писаний, не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Что хотел Иисус сказать этим примером? Что даже самое большее чудо, то есть воскресение человека из мертвых, не убедит людей, которые не хотят верить тому, что сказал Бог в Слове Своем. Так что проблема с теми, которые приходили к Иисусу, требуя знамения, была та, что они не хотели верить в Христа. Почему? А потому что если Бог есть, и Христос действительно Сын Божий, то они поставлены перед ответственностью. Чтобы унаследовать Царствие Божие, необходимо признать, что Бог говорит о каждом из нас в Своем Слове. Он говорит, что все мы грешники, и если не покаемся и не уверуем в Евангелие, то погибнем. Послушайте, как Христос ответил при другом случае, когда пришли к Нему с тем же требованием: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». И как ответил им Иисус: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Несмотря на злодеяния этих людей, Бог дает им знамение, и притом самое великое и убедительное – знамение Ионы Пророка. И тут же Христос им объясняет, в чем это знамение заключается. Послушайте: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Прообразно Христос говорит о Своей смерти, и что через 3 дня Он воскреснет. Это знамение будет несравнимо со знамениями, о которых они просили. Христос призывал этих людей, ищущих знамений, к покаянию и к вере в Него. А для того, чтобы сделать возможным их покаяние и спасение, Он отдает Себя на смерть. Не чудеса, которые они просили, убедят их и послужат им во спасение. Нет, но именно знамение Ионы Пророка. Его пребывание в чреве кита прообразно говорило о смерти, погребении и воскресение Иисуса Христа. Людям, пришедшим к Иисусу, видевшим целый ряд чудес и, тем не менее, не покаявшимся, им Христос обещал еще одно знамение, которое будет для всех людей, но оно уже будет окончательным – Его воскресение из мертвых. Только этим чудом Он спасет человечество. О, какая милость, какое долготерпение Божие! И все же, несмотря на такую любовь, оказанную им, большинство из них отказались и от этого доказательства, от этого чуда из чудес Его воскресения. Что же ожидает таких людей, которые отвергают Христа, отказываются верить, несмотря на такие веские доказательства? Послушайте, какое предупреждение дает Бог в Слове Своем. «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Уважаемые радиослушатели, здесь вопрос не в доказательстве или в знамениях, но в желании верить. Тот, кто действительно желает познать Бога, покаяться и служить Ему, тому других доказательств не нужно, чем те, которые уже имеются. Например, человек окружен Божьим творением. Вся природа говорит, что есть Творец. Если кто хочет искренне познать Бога от всего сердца, то ему Бог обязательно явится. Что сказано в Библии? «Ибо что можно знать о Боге явно для них, для каждого человека, потому что Бог явил им через рассматривание творения». Псалмопевец взывает от восторга: «Небеса проповедует славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Авраам, когда еще не имел никакого знания о Боге, будучи язычником, взглянул на ночное звездное небо и поверил в Бога, и Бог вменил его веру в праведность. Мой друг, тебе не нужно идти в какую-то дальнюю страну, чтобы найти доказательство, что Бог есть. Сделай хотя бы то, что сделал Авраам. Выйди ночью и посмотри на звездное небо. Попробуй сосчитать, сколько там звезд. И когда ты будешь смотреть на этот удивительный Богом созданный мир, прославь Бога, и Бог осенит тебя светом своим. Скажи: «Боже, я благодарю, что Ты есть и так дивно создал этот видимый мир. Благодарю, что Ты оставил нам Слово Твое, а оно истинно и верно. В нем Ты говоришь, что Ты меня любишь, что Ты так возлюбил все человечество, что отдал Сына Своего ради нашего спасения. Господи, я верю в Тебя, я верю в Твоего Сына и каюсь перед Тобою, потому что я грешен. Прости меня и спаси меня. Я благодарю Тебя за Твою любовь и хочу, чтобы остальная моя жизнь прославила Тебя». Поступи так, и тебе никаких других доказательств не нужно будет. Бог говорит: «Сперва верь, а потом увидишь видимые результаты твоей веры. Верь, и спасен будешь».

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».
2: Благословляем тебя.